0: танцевать. А ну перетанцуй меня.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один из моих знакомых недавно нашел уникальный способ расслабиться и отдохнуть. Он застрял в лифте и понял, что упустить такое просто преступление. Он не стал паниковать, звонить кому-то, а просто улегся на пол, положил под голову рюкзачок и спокойно подремал полтора часика, пока его, собственно, не спасли. Говорит, даже в отпуске никогда так не отдыхал. Если будет возможность, нужно обязательно попробовать.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

Буквально только что мы слушали новую песню дуэта Виз под названием «Таня, не плачь». И если у вас в голове автоматически всплывает шутливое продолжение «Я куплю тебе калач», вы просто обязаны придумать шутки и прислать их на сайт rusradio.ru. Лучшие из них, во-первых, зачитает в эфире сам Антон Юрьев, на секундочку. А еще авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Скорее за подробностями на наш сайт, а то футболки отфутболят. Эту шутку уже нельзя присылать, она запатентована.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. В моем доме живет веселый сосед, прям как в песне. Старый у меня, у него точнее в квартире, Wi-Fi называется «Ядрен батон 13». Рассказывал, вот недавно соседка встретила его на лестничной клетке, и она такая весьма правильная женщина, попросила его сменить имя Wi-Fi, так как по ее формулировке, цитата, «гадость видна на весь дом». Так что то, что Wi-Fi принадлежал ему, она определила... Ну, как-то, не знаю, волшебным образом. Ну, в общем, имя Wi-Fi «Ядрен батон 13» он сменил на «Ядрен батон 12». И самое интересное, что на следующее утро соседка его поблагодарила, что он так оперативно отреагировал на ее просьбу.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно шел по улице и мимо приезжал автобус, где я заметил своего старого знакомого. 1000 лет не виделись, решил ему помахать. В ответ из автобуса мне помахало примерно человек 7, наверное. Друг меня так и не заметил. Вот как вы это объясните?

как ответы приходят быстро, да, вы понимаете, то я то в книгу смотрю, то на телефон набираю ответ. Все это продолжается какое-то время. Подходит ко мне сотрудник книжного магазина и говорит: вы знаете, у нас запрещено фотографировать материалы. Я отвечаю: не волнуйтесь, я просто сообщение набираю, и все. И сотрудник отвечает: перепечатывать книги тоже запрещено.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в деревне и помогал настраивать родственникам спутниковую тарелку. Созвонился, в общем, по телефону со знающим человеком. И он мне говорит, вот представьте, там есть такая штучка, Миша, белая, как крышечка, она еще крутится. Ну, я так попробовал, нашел, нащупал. Отвечаю, да, нашел какую-то белую штучку, кручу, она крутится. И он такой мне говорит по телефону, ты ее не крути ни в коем случае, а то потом без специального оборудования уже ничего не сделаешь.

на Бокошторском радио вместе с вами. Я вот тоже так шел недавно по рынку, выбирал рыбу в магазине и просил продавца помочь, попросил. Говорю, выберите мне, пожалуйста, покрупнее, какой-нибудь прям пожирнее, повкуснее. А продавец мне, слушай, дорогой, где я тебе возьму покрупнее? Они здесь все одноклассники.

0: Реклама на русском.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
3: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
4: Спасибо, мам! Рекламная служба Русского радио 579-7799.
3: Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, про кортеж. Недавно ехал в такси, и водитель рассказал мне историю. В общем, садится к нему девушка. Он ей говорит: пожалуйста, пристегнись. Она отвечает: а что, впереди пост ДПС? Он говорит: при чем здесь пост ДПС? Это для вашей безопасности. Она отвечает: а вы что, плохой водитель? Я с вами не поеду. Вышла из машины и отменила заказ. Представляете, а что нужно было сделать водителю? Просто включить русское радио и все.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Скажу вам по секрету, люблю иногда побаловать себя вареными куриными лапками. Знаете, ну, не часто, но так изредка можно погрызть все это дело. В магазинах не особо найдешь, но недавно отыскал. Смотрю, на лотке прям лежат пакетики со свежими лапками. Их там что где-то 13-15 было. Ну, я забрал последние несколько пакетов. Думаю, сложу дома в морозилку. Надолго хватит. Тут подходит девушка, работник магазина, спрашивает: вам, может быть, еще принести? Я схожу, если что. Я отвечаю: да нет, спасибо, мне хватит. И девушка такая: у нас с собачком всегда прям помного берут. Давайте я принесу.

0: Миша Набоков по-прежнему вместе с вами. Недавно знакомые рассказали забавный случай. Отвели, в общем, младшего сына в детский сад. Волновались, час переписывались с воспитателем. Как, что, успокоились в итоге и зависли дома. Тишина, никто не кричит, включили телевизор и 20 минут просто тупо смотрели какой-то мультфильм на детском канале. Представляете, пока не осознали, что можно все что угодно делать. Например, что? Послушать русское радио, например.
1: Каждое воскресенье в 8.

0: ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

0: разукрасить свой вечер, в принципе, не так сложно, особенно в пятницу. А вот раннее утро — это задача под силу только им. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» буквально через минуты. Встречайте!
1: Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня Совет директоров Центробанка рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Большинство аналитиков склоняется к тому, что регулятор пойдет на снижение на 0,5%. При этом бизнес считает, что правильным было бы снижение на 1%. ЦБ снижает ставку уже год. С прошлого июня в апреле Совет директоров снизил ее на 0,5% до 14,5%. И это 8-е подряд снижение ставки. Президент Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявил, что инфляция позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки. Таксомоторные парки и общественные организации в сфере такси просят власти изменить законодательство в области пассажирских перевозок. Речь идет о пересмотре квот на эксплуатацию в качестве такси нелокализованных моделей. Сейчас такие машины могут составлять не более 25% парка и должны принадлежать только физлицам. Однако эта мера не работает. Участники рынка говорят, что, например, в Москве квота составляет более 22 тысяч машин, но в реестре всего два таких транспортных средства. Более 65% опрошенных жителей России планируют голосовать на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщает ВЦИОМ. Примечательно, что в молодежной среде, традиционно менее активной в политических кампаниях, отмечается высокая готовность к участию. 73% опрошенных в возрасте 18-20 лет и 68% в возрасте 25-34 лет. Опрос также показал, что 47% респондентов знают о дате выборов. Новости. Чемпионата мира по футболу стартовал второй тур группового этапа, то есть все 48 сборных провели по одному матчу. Накануне футболисты сборной Швейцарии со счетом 4-1 победили команду Боснии и Герцеговины, а ночью Канада разгромила Катар со счетом 6-0. Кроме этого, Мексика обыграла Южную Корею 1-0. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядные вы наши. Давайте просыпайтесь, пятница. А это значит что? Это значит, что в преддверии выходных ваши любименькие, ваши красивенькие, ваши ненаглядненькие, то есть мы сейчас, я про нас заговорю, да? Вот одна русский перс здесь находится. Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Люди проснулись, встрепенулись, понеслось.
1: Доброе утро!
2: Здорово! Настроение отличное, просто замечательное. Даже вроде погода налаживается. Солнце, да. Вот смотрите, как светит ярко.
0: Уже нет вот этого, знаешь, а лето с привкусом ранней осени. Уже вот нет вот этого.
1: Уже хочется даже и окошки прикрыть немножко занавесками.
0: Да. И вот я вышел, и мне капли в нос. Я думаю, не дай бог дождь. А оказывается, от кондея. Все хорошо.
1: Надувай матрас.
0: Да.
1: Скоро пойдем загорать, плавать. Ну, а до этого момента 3 часа у нас с вами есть для того, чтобы, ну, во-первых, конечно же, рассказать вам инструкцию по применению к этой пятнице в
0: Петшоногороскоп.
2: Да, разыграть 10 000 рублей в следующем часе в игре «Против правил».
0: Конечно же, огромное количество песен. Итак, Полина Купальникова,
2: да.
0: Антон «Шире круг» и Дима «Надувай матрас». 3, 2, 1.
2: Понеслась!
3: Главное – утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Утром радио.
1: Накрыло как цунами.
2: Ага.
1: Да, это, кстати, такая, знаешь, волна освежающая после того, как ты сделаешь что-то важное в своей жизни. Тебя эта волна накрывает удовольствие.
2: Меня еще эта волна не накрыла, ничего важного не сделала.
1: Я про то, что первый в мире забег тирамису состоится в Италии.
2: Так когда? Давай, возьми билеты, пожалуйста.
1: Забег тирамису, такой вкусный, да, забег. Участникам предстоит пробежать 6 километров по средневековому городу, получить на финише неограниченное количество десерта.
2: Ничего себе!
1: Да, то есть можно их не просто вот это удовлетворение, но еще и покушать вкусненько. Причем темп и место финиша не важны. Горы десерта получат все, каждый участник. Но мест всего лишь 1000, Антон, поэтому, пожалуйста, поторопись-ка. А, их быстро разбирают, поэтому давай, я верю в тебя.
2: Я не понял, а они могли бы меня зарегистрировать там? Ну типа, свое тело принесу, на забег тирамису.
3: А давайте лучше наш какой-нибудь забег такой устроим тоже в стиле русском. Ну не знаю, всем пельмени неограниченное количество или блинчики с вареньем.
2: Вот масленичный забег надо готовиться прямо сейчас.
3: Ну а летом можно ягодный, клубничный, земляничный.
2: Ягодный забег.
1: Не, мы можем, в принципе, по регионам пройтись. Мы же знаем, где чем кормят вкусненьким. Да. Ну, например, там на Кавказе это будут, не знаю, какие-нибудь хинкали.
2: Да. И ты видишь, и с каждым шагом, да, по России, матушке, твой забег все тяжелее, потому что все такие гостеприимные. Что? А, что такой худой, бежишь? Давай сюда, нормально, лепешечки-то вот это, да?
1: Да.
2: Ужас. Плов захотел.
3: Да, давай.
2: Никогда такого не было, а тут раз и захотел.
3: Что-то случилось с тобой.
2: Пожалуй, пойду.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Счастливый взгляд. Представьте идеальную картину. Солнце, море и вы. В новых очках. Только со 2 июня по 30 июля. Скидка 30% на все солнцезащитные очки, фотохромные и тонированные линзы. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает. Багажник огромный. Топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио.

0: Ну,
1: давай.
0: Что? Давай, Энни, Бенни, Рики, Факи, Тур. Хорошо. Овны, здравствуйте. Сегодня важное время, знаете, остановиться. Вот, не все требует вашего участия. Остановитесь!
2: Остановитесь! Тельцы, приятное совпадение избавит вас сегодня от лишних хлопот.
3: Коллеги, близнецы, день принесет возможность научиться чему-то новому.
0: Раки, вас ждет неожиданно теплая встреча и разговор.
2: Вау, львы, сегодня стоит обратить внимание на идеи, которые вот так вот, знаете, приходят, как лампочка сгорятся внезапно.
3: Дева, ваша аккуратность поможет заметить то, что упустили другие.
0: А что там у меня? Весы – хороший день для того, чтобы наладить отношения с кем-то важным.
3: Ну вот.
2: Да, скорпионы, сегодня вы окажетесь на шаг впереди конкурентов.
3: Стрельцы, вас ждет приятное событие, которого вы совсем даже не планировали.
0: Козероги, день покажет, что вы двигаетесь в правильном направлении.
2: Водолеи, неожиданный вопрос подтолкнет к интересным размышлениям.
3: И рыбу сегодня полезно позволить себе немного больше, чем обычно.
4: Перченый гороскоп. На русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16:30 и 20:30. И в воскресенье в 11:30 и 19:30. Крылатые с Довлатовой. На русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
12: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой на

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: на русском радио.
1: 37-летняя англичанка Лора за 2,5 миллиона рублей обучает женщин быть традиционными женами.
2: Вау. Кстати, многим нужен такой курс.
3: Многим нужно 2,5 миллиона рублей.
1: Лишние, чтобы были.
3: Да.
1: Она считает, что ее роль – сидеть дома, поддерживать мужа и не спорить, а его чисто только зарабатывать. Лора основала Академию для жен высокопоставленных мужчин. Программа включает домашнее хозяйство, послушание, поддержку супруга и поведение при конфликтах. Если муж не прав, значит, вы недостаточно традиционная.
2: Mm-hmm.
1: Значит, какие есть курсы? Перечисляю. Цель брака. Как быть покорной женой. Скромность и умение одеваться для мужа. Цены, значит, какие? Разовое занятие 5000 рублей. Это мы переводим, да, на наши деньги. Годовой абонемент около 1 миллиона рублей. Ну, а частное наставничество, когда нужно вот прямо здесь и сейчас, если вдруг конфликт или еще какая-то ситуация, 2,5 миллиона рублей.
3: А сама она, простите, в разводе или вдова?
1: Ну, вот тут, кстати, надо уточнить. Скорее всего, она какая-нибудь женщина в разводе.
2: Да-да-да. Знаете, у нас тоже есть в России одна Лора, которая занимается построением отношений между мужчинами и женщинами.
3: Пьяно.
2: И она тоже обучает, как быть традиционными, хорошими, будущими, правда, женами. Ну, вот я думаю, что ей теперь тоже можно по франшизе открыть такой же курс.
1: Ну, надо еще тогда по франшизе открыть курс для мужчин, как быть благородным мужем, правильным, да.
3: Кстати,
1: да,
3: можно,
1: честным.
3: Можно. За 2,499 прямо сейчас. А вы не подскажете, где этот табор со всеми инфо-цыганами, вот которые... Инфо-табор, так сказать.
2: Ну, я бы, например, не хотел бы на курс «Как быть покорным мужем».
3: Я бы хотел, чтобы этот табор весь собрался, и табор уходит в небо.
1: Uh-huh.
3: И фильм хороший был, да и им пора туда уже всем, господи боже мой.
2: Ну, то есть ты обесценил все ее усилия. Бедная Лора. А ее фамилия, кстати, не Палмер?
3: А давайте ее потеряем и никогда не найдем.
1: Давай.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Русские перцы. На русском радио.
2: Ну, бюро бодрых новостей продолжает свою работу. Врачи прописали офисникам, знаете что?
3: Нет.
2: Тектоник.
4: Вау. Верните мне мой 2007.
2: Да, эксперты считают, что всего 3 минуты интенсивного танца в день помогут взбодриться лучше любого энергетика. Понял, Морозов?
4: Так.
2: Для этого нужно выделить пару минут во время работы, активно подрыгать руками, плечами и корпусом. Это разгонит кровь, уберет зажимы в мышцах, спины и шеи. А заодно это поможет перезагрузить мозг и сбросить напряжение.
3: Но мы так делаем постоянно.
2: Да? А потом заходит начальник и говорит: что это такое? Кто здесь сбросил напряжение, ребята?
4: Полинки наваляется.
2: Зовите уборщицу. Вы что это?
3: Мое маленькое напряжение валяется.
2: Мое маленькое напряжение. А рядом огромное напряжение Морозова. Прямо гора с плеч.
3: Мою незаметно.
4: И такой череп и две кости. Не подходи, убьет.
2: Еще, естественно, люди говорят, что, знаете, смех, он понятно, что он продлевает жизнь, да? Вот, но это тоже, если у тебя все, так сказать, группы мышц, ты ржешь по полной прям, да? Вот, все группы мышц у тебя работают, особенно пресс накачал. Вот, поэтому нужно побольше смеяться. Вывод. Для этого нам нужны люди, ребята. Ребята, значит, хотите услышать свою шутку по радио? Хотите?
3: Да.
2: Не, я не про вас, я про радиослушателей, что? Вот. Тогда отправляйте ее на сайт русрадио.ру, и самые удачные шутки я, Антон Юрьев, прочитаю в эфире. А их создателя ждет необычный подарок. Эксклюзивная футболка с текстом их собственного сочинения. Ну, так вот, и с лицом моим ужасным. Вот. Все условия и подробности на нашем сайте. Поэтому присылайте, мы здесь поржем, и вам хорошо, и мы похудеем.
1: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой веке.
1: На русском радио.
2: Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
8: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигр» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8 комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Не оферта.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
5: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Встречайте Xlantics ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8 978 340 40 40.
4: Указана выгода на новые Xlantics ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
7: Когда в жизни происходит лажа, значит, жизнь налаживается.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
10: Останься.
9: Только любимое.
11: Каждому по факту рядом нужен человек.
9: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
7: Русские перцы.
12: На русском радио.

0: Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. Такие публикации не соответствуют действительности, заявили в ведомстве. Индексация пройдет по плану с 1 октября. Осенью коммунальные платежи вырастут в зависимости от региона до 22%. Наибольшее подорожание ожидается в Ставропольском крае и Дагестане, а также Тамбовской и Тюменской областях. С 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы и услуг в магазинах и ресторанах. Он заменит множество QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе. Формироваться он будет через национальную систему платежных карт, ту, что управляет картами МИР и системой быстрых платежей. После сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, и можно будет выбрать наиболее удобный вариант. Кроме этого, универсальный QR-код позволит людям не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банков. Участники московских ярмарок активно участвуют в благотворительных акциях. Так, предпринимательница Марина регулярно отправляет гуманитарную помощь участникам СВО. Она передает консервы, чай, печенье и натуральный мед с собственной пасеки. К акции присоединились и другие фермеры. Они направляют одежду, медикаменты и продукты длительного хранения. На московских ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов России. Места продавцам предоставляются бесплатно. Каждый поставщик гарантирует качество товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок. Старейшему животному на Земле исполнилось 194 года. Черепаха Джонатан побила рекорд Гиннесса. Он родился в 1832 году. В 1882 его перевезли с Сейшельских островов на остров Святой Елены, где он и сейчас живет на территории резиденции местного губернатора. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Дорогие друзья, продолжаем второй пятничный час здесь, в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Люди, давайте обниматься.
2: Доброе утро
3: всем. Давайте обниматься. Ну, кстати, совсем недавно, буквально 2 недели тому назад, у нас был праздник, День русского языка. Я был в отпуске тогда, поэтому не смог подушнить и не смог показать свои знания.
1: Но мы не скучали.
2: Да. Нам свежо здесь было, так хорошо.
3: Я как филолог, я же все время всех поправляю, потому что я в душе учитель, так или иначе. Вот недавно одна моя знакомая произнесла, знаете, какое слово? Иконопись. Вас ничего не смущает?
2: Нет.
1: Что случилось?
3: Иконопись. Я ее исправил, говорю, что правильно надо говорить. По-другому. Она была удивлена, побежала смотреть в словарь, она не поверила мне. Оказалось, что верно говорить иконопись. Она всю жизнь говорила иконопись. Кардинально она говорила, в городе Москва, и еще по-разному она ошибалась. В общем, я ее исправил, теперь она говорит правильно. А один мой родственник вообще всю жизнь говорил слово «коклета» вместо «котлета». «Котлетка».
1: А ты спрашивала, Полина, откуда у него эти 2 синяка? Как?
3: Вот от Антона, потому что он тоже говорит из города Москва.
1: И что?
2: А я только чего не говорю. Я вообще боюсь иногда на Димку смотреть.
1: А что, я вообще, когда приезжаю, я людям говорю, я здесь приехал, я тут стою.
3: Не, после того, как Полинка написала слово «бинокль», мне уже ничего не страшно.
2: Я написала слово какое-то, да?
3: «Бинокль».
1: «Бинокль», потому что, знаешь, потому что он театральный.
2: Да не было такого.
1: Какой спектакль, такая и бинокль.
2: Это все это 9, это не я.
3: Да, ну, в общем, хочется у наших слушателей тоже сегодня спросить какое-нибудь слово или фразу, которую вы произносили неправильно долгие годы, и никто вас не поправлял. А вот потом вы узнали, что, оказывается, так надо говорить.
1: Оказывается, есть Дима. Можно обратиться к нему, чтобы он вас поправил.
2: Если у вас не работает какой-нибудь редактор на телефоне или на компьютере, который редактирует и исправляет ошибки, обращайтесь к Димке.
3: Как, например, мыслью по древу. Многие говорят.
1: А что ты растекаешься, скажи?
3: А надо мыслью по древу. Или там кипельно белый. В общем, все. Вот эти все истории мы ждем в наших соцсетях, в комментариях под постом.
1: А я тебе говорил, нужна была короткая рабочая неделя.
2: Да,
1: чтобы
2: это было бы идеально.
1: Что, простите, Дмитрий, куда писать?
3: Писать можно еще и в мессенджеры по номеру телефона +7 916 003 105 7.
1: Отлично, дорогой.

0: кстати, смешная ошибка пришла сейчас. Дышать наладом. Я всегда так говорила, думал. Что?
1: Ничего.
0: Что ты мне показываешь? Ты меня испугала. Не дыши наладом. Пришло сообщение.
1: Ну, я просто, знаешь, ты опережаешь паровоз. Я тоже хочу просто сказать, что про дышать наладан. Я так всю жизнь тоже говорила.
2: Ну, раз вы не хотите, давайте я скажу.
1: Я в детстве постоянно говорила дышать на... Причем даже я ударение не там ставила. Я говорила всегда дышать на... дышать на ладань. Я вот так говорила.
0: На что?
1: На ладань. Дышать на ладань, я говорила.
0: На ладань?
1: Да, не на ладонь, не... На ладонь.
2: На ладонь. А еще в знаменитой песне, помнишь?
1: Понял?
2: А на ладони линия.
0: Вообще, это третья уже вариация этого изображения.
1: Да, дышать на ладан. А я говорила, дышать на ладонь.
2: Не, ну всегда говорят про человека, говорит, господи, смотри, он на ладан дышит.
0: Ну, а другие говорят, что это дышать на ладом. Ну, типа, что его надо наладить что-то. Он дышит уже на ладом, да, что он уже такой старенький весь.
2: Когда на ладан дышит, это вот когда что-то ладаном пахнет и как бы не к добру, походу.
0: Да, придется нам уйти с вами, несолонно хлебавши.
2: Я не хочу.
1: Пошли, Антох, я уже не хлебать. Могу, но душни, я не могу.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154% до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-krym.ru.
3: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
3: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Что слушать?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: А вот, кстати, очень хорошее сообщение пришло, действительно важное, потому что мы очень любим эту артистку. И вот нам Оля написала, она говорит, я всегда склоняла фамилию Диана Гурцкая. Оказалось, что она не склоняется. Не склоняется. Это было для меня открытием. А я всегда говорил, у Дианы Гурцкой, с Дианой Гурцкой.
1: Да.
0: Вот, да, да. Диана Гурцкая.
1: Интересно,
0: фамилия не склоняется.
1: А почему ее фамилия не склоняется, какие-то склоняются? А
0: женские фамилии не склоняются.
2: Погоди, мужские тоже не
0: мужские?
2: Склоняются.
0: Мужские?
1: Почему? А как
0: ну,
1: со
0: вот
1: мной?
0: Эти грузинские, да, не склоняются.
2: У меня друг, а у него фамилия Пертая.
0: Да, мне это не склоняется. Вот они такие Роберт необычные. Да. Ну, да, вообще, в принципе, если там какая-то немецкая фамилия, еще какая-то, если она красиво склоняется, то можно.
2: Да-да-да, немцы непреклонные.
0: Да. А вот еще, кстати, сообщение реально такое вот актуальное. Бесит, что надо правильно говорить по приезде, по прилете. Ну, вообще, не ложится это на слух. Всегда говорю по прилету, по приезду.
2: По приезду, по прилету, в аэропорту, вот, по вокзалу.
0: По приходе.
2: По приходе, да.
0: Да, жутко звучит, как слово брелоки.
1: Еще вот пишут нам...
2: Вы противен.
1: Скучаю за тобой. Ну, да, мне тоже вот это режется до слуха.
2: Я всегда после этой фразы разворачиваюсь.
0: Но это неправильно.
1: Посмотреть, кто за мной скучает. Нет. Ну, многие же так говорят.
0: Да, ну, это где? Это южане. Они скучают за нами. Но такое ощущение, знаешь, что за мной стоит за спиной сейчас человек.
2: Да.
0: И активно скучает.
2: А есть, кстати, оберег от этого.
1: Оберег есть, да.
0: Кстати, оберег.
2: Надо развернуться и сказать, за мной не занимать. Скучаю за тобой. За мной не занимать.
0: Ребят, по поводу оберега Аня вот нам тоже прислала. Она говорит, я всегда говорила оберег, пока меня не исправили. Реально, оказывается, оберег.
2: Оберег. Оберег.
1: Оберег.
0: Дорогие товарищи филологи.
2: Главное, чтобы хранил. Вот и все.
0: Если у вас есть тоже какие-то примеры, когда вы или ваши знакомые что-то произносили неправильно, вот давайте прям подушним сейчас по полной программе.
2: То есть ты всю свою тусовку сейчас решил собрать?
0: Да, давайте, коллеги.
1: Мало себя одного.
2: Согласен, пойдем отсюда.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
16: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
17: Лента. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Слово или фраза, которую вы произносите неправильно.
2: Да, очень много сообщений приходит, кстати, про слово «торты». Угу. Вот Оля нам написала, например, говорит, многие мои знакомые говорят не «торты», а «торты». Угу. Ну, кстати, они, может быть, путают проверочное слово «тарты».
1: Может быть.
2: Ну, тарты такие да. есть. Тарт-татен.
3: Лимонные тарты.
1: Да. А вот Леночка нам написала, она не встречала человека, ну, как тут Димка точно вот встретился на вашем пути, который правильно говорит слово дерматин. Дермантин.
3: Да.
1: Вот сейчас хорошо, что уже заменили на эко-кожу. Действительно, очень многие говорят дермантин, правильно?
2: Да, почему-то слово эко, оно заменяет слово синтетический. Эко-шуба, эко-кожа.
3: Ну, вот у меня вот были джинсы из шкуры молодого дермантина.
1: Да.
3: Ребята, да. Какой зверь, что?
2: Ну, хорошо, что не из Чебурашки.
3: Из Чебурашки тоже было, но это у Полинки.
2: Пальто с мехом из Чебурашки.
3: У Полинки леопард из Чебурашки.
2: Лариса нам написала, она говорит, что до сих пор многие неправильно произносят слово костюмированный, а правильно костюмированный.
1: Ой, тоже режет, кстати, слух.
2: Да, это как
3: костюмированный. Костюмированный?
2: Да, костюмированный, правильно.
3: А я не знал.
2: Костюмированный бал. Ага. Действительно. А вот еще, кстати, Наталья говорит, всю жизнь она говорила слово высоко.

0: громко и была очень удивлена, что, оказывается, нужно говорить высоко, пока мне не сказали. Ну, тогда и говори «нисоко». Ой, Наталья, вы знаете, вы мне напомнили одно видео из интернета, где девушка пародирует отдыхающих на отдыхе, угу, в бассейне. Она там плавает и говорит: «А тут не глыбоко, не глыбоко тут, не глыбоко».
1: Не глыбоко, и такая

0: Ну, кстати, те, кто неправильно говорит, неправильно отвечает на вопросы, сейчас да? вы...
1: Будем премировать.
0: Да, да, да. Вас будем премировать.
1: Мы давайте ждем... деньги раздавать.
0: Отвечайте неправильно, зарабатывайте деньги.
2: Да. Вот так, это «Игра против правил». Звоните скорее 8495-995-105,7.
0: Мы удачи. Ждем нашего победителя.
3: На русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория.

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Мне очень нужно ваше мнение, а то мне не на что плевать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Эй, дорогие друзья, как приятно получить денежку в пятничку, потому что можно на выходных...
2: Да.
1: Вот игра против правил. Прямо сейчас. На кону 5 плюс 5, итого 10. Вот с математикой у нас, по крайней мере, все в порядке. С ответами не очень, с математикой да.
2: У вас, у меня не очень.
3: Дальше просто 10 мы не умеем уже считать.
1: Зато
3: диапазон
1: есть такой. Куркулятор. Так, Катенька дозвонилась из Иркутска. Екатерина, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Катюш, куда едете?
4: По делам.
3: По каким вот делишкам вы там катаетесь с утреца?
4: По маленьким. У нас обед.
1: Нормально, ничего себе маленькое. Обед.
2: Сейчас будет большое дело.
1: Да.
2: Вы должны будете у нас отнять 10 тысяч рублей благодаря своим незнаниям разных сфер науки и жизни.
1: А сейчас закажу изменение маршрута. Еду в Москву. Приедет, отожмет денег.
2: Итак, у вас будет 5 вопросов, которые вам озвучит Антон Владимирович Юрьев. Отвечайте, пожалуйста, на них неправильно, но очень похоже на правду. Понимаете? То есть не просто какое-то слово от балды. Вот вспомнилось вам? Нет, надо говорить вот что-то прям синонимичное, но неправильно.
3: Не от балды, короче.
2: Да, 1000 рублей за каждый такой ответ вы получите. Всего их будет 5 в первом раунде. Ну, а потом, если вдруг все у вас получится, мы с вами и в супер игру поиграем, и 10-ку заберете. Все ли понятно?
4: Да, все понятно.
3: Ну, желаем вам удачи, дорогая наша.
1: А то, если что, Димка еще раз может объяснить, ему же не жалко. Через какую букву по правилам пишется ЖИШИ?
4: Через Я.
1: Кто в сказке «Курочка Ряба» разбил золотое яичко?
4: Петух.
1: Что, согласно поговорке, без труда не вытащить из пруда?
4: Согласно ничему.
1: Чем обмениваются молодые нас?
3: А все, 3000 рублей, дорогая.
2: И, к сожалению, нет. Третью тысячу не получает наша слушательница.
3: Да?
2: Потому что, согласно поговорке, без труда не вытащить из труда? Вы сказали «ничему». По правилам это слово мы не можем принять.
1: Слушай, ну я бы мог бы накинуть...
4: Ничего страшного.
1: Я бы мог бы закинуть на петуха, который разбил яичко.
3: Да, вообще петух там запсиховал, видимо.
1: Да, причем...
2: Надо было ответить лодку, я не знаю, водоросли, там, ботинок какой-то. То есть, ну не рыбку.
1: Какие еще слова у тебя?
3: Ой, ну сегодня Димка у нас супер душный, Катюш, поэтому не расстраиваемся и празднуем 2000 рублей, которые у вас
1: косаря!
3: Есть.
1: Обнимаем, хорошего дня, пусть ваши маленькие денежки скорее закончатся.
3: Да.
1: Вот вы приедете домой и начнете отжигать и входить полностью в выходные.
2: Ну и вам еще, кстати, песня в подарок, а она, между прочим, очень дорогая в производстве.
1: Да? А, ну давайте.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
1: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
2: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
2: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
2: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программ господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
5: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
6: Указана максимальная выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Техноплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
7: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте крым.лада.ру.
3: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
9: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
11: Что слушает страна?
12: Ветер меняет направление.
11: Русское радио.
13: Если кольцо, значит мы вместе.
11: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. В Новосибирске в трехэтажном жилом доме взорвался газ. После начался сильный пожар. Сначала на втором этаже, а потом на крыше. ЧП случилось рано утром. Сейчас открытое горение ликвидировано. Пострадали два человека. Одному медики оказали помощь на месте, второй пострадавший доставлен в ожоговый центр. Как сообщил мэр, всего в доме 20 квартир. После тушения пожара будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановления дома. Из-за дефицита бензина нефтекомпании максимально сократили скидки на топливо и урезали программы лояльности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка грузоперевозок. Водители фур говорят, что столкнулись с отменой или снижением до минимального уровня скидок. Это привело к повышению затрат транспортно-логистических компаний, как следствие себестоимости перевозок. Последнюю также подстегивает рост простоев в ожидании заправки и пробег транспорта. Предупреждают о росте цен на многие товары. Завтра стартует приемная кампания в вузы. В этом году она пройдет по обновленным правилам, которые затронут порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Одним из основных инструментов поступления станет суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Через него абитуриенты смогут подать документы на программы высшего образования. Прием через собственные информационные системы вузов больше не предусмотрен, уточняет «Российская газета». Депутаты предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Налоги хотят возвращать суммы до 400 тысяч рублей. Авторы идеи подчеркнули, что свадьбы – это большие расходы, а такая поддержка от государства будет воспринята как свадебный подарок и поспособствует созданию новых семей. Молодожены смогут вернуть до 52 тысяч рублей. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Это мы.
1: Русские перцы.
0: Это мы.
1: О, неплохо. Я потом это выезжу на пластинку.
2: Нормально, конечно, да. И будет прослушивать каждый день, как мантры.
1: Выпустим сингл. Русские перцы.
2: Боже ты мой, а. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит.
0: Сегодня нельзя петь, ребята. Сегодня тот самый день, который нельзя мне называть. Четверг плюс один. Пятница.
1: Это пятница.
0: Окей, хорошо.
1: Да, давайте.
2: Пока.
1: Итак, я хочу представить тех людей, которые дарят вам прекрасное настроение этим утром. Это Юрьев Антон.
2: Я тут.
1: Жукова Полина тоже здесь. Дима Морозов.
0: Ну, в общем, похвалил, и дальше у нас что-то пошла какая-то несуразица.
1: Нормально несуразица. По пятницам можно, друзья.
2: А тема нашей сегодняшней передачи – уа-уа.
1: Сегодня мы говорим о том, какие фразы или слова вы произносили долгое время неправильно. Пусть это ударение ставили не так, или буква у вас какая-то вылетала. В общем, расскажите нам об этом, пожалуйста, в наших социальных сетях под постом с темой дня.
0: Да, можете также писать в наши мессенджеры. Все работает. Личные сообщения мы ждем по номеру телефона 8-916-003-105-7.
2: Любим смс-ки.
1: Антон, ты ждешь?
2: А я жду.
1: Я очень жду.
2: Я жду.
0: Очень жду.
3: На русском радио.

0: Русское радио представляют с утра. Дима, Антон и Полина. Русские
1: перцы. Нам пишет Татьяна из Германии по нашей теме слово или фраза, которую вы произносили неправильно. Вот тут не она произносила, а ее окружают люди, которые произносят неправильно. Прочислительные. Больше 300 участников. Ой. Меньше 500 рублей. Это все неправильно, неправильно. Я говорю неправильно.
2: 500.
1: Да, 300. Да. Очень часто пишет нам Таня, что даже корреспонденты или дикторы на телевидении этим грешат. Ну, да. Что поделать.
3: На немецком телевидении там у них.
2: Да, по-русски говорят. Ну, да. Вообще еще, знаете, с числительными есть проблемы у людей, которые превращают слово, допустим, 2000 в наречие.
3: Да.
2: 2020 год.
3: Ну, это нормально. Но у них-то совсем тяжело. Там, если она нечаянно вместо там «фюмфцейн» услышит «фюмфсич», да, угу. Все плохо. Да.
2: Да.
3: Данкишон, что вы нам написали. Вот.
2: Спасибо
3: и «Гутен Морген» вам.
1: Да, вам тоже «Гутен Морген».
2: Вот пишет нам «No Name». Слово «ходатайство» правильно произносят в основном только юристы. Ну да, слово «договоры».
1: Ходатайство.
2: Ходатайство.
3: Ходатайство.
2: Ходатайство. Да, правильно, ходатайство.
3: Ага,
2: как и договоры, например.
3: Договоры.
2: А еще, внимание,
1: так.
2: Слово «квартал»
1: так.
2: Произносится как «квартал» как в любом случае.
1: Не «квартал».
2: Да, да. «Квартал», квартал, он всегда «квартал».
3: Да?
2: Да.
1: «Квартал», «квартал», да за «квартал».
2: «Квартал», «кварталил» и «буду кварталить».
1: Что-то Антон хочет сказать, но нет, сдерживает нет. себя. Ой,
3: хотел прибавить цифры.
2: Антон, отойди, а то сейчас тебя разорвет.
0: На русском радио «Русские перцы». Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Как водитель-водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Амода и Джейку с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль Джейку J8 комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Не оферта.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черномор Авто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
6: В детстве одежду покупали на вырост, теперь на похудение.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Радио. Все будет хорошо.
9: Что слушает страна?
10: Сладкий вкус.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Расскажите нам, пожалуйста, какое слово или выражение вы долгое время произносили неправильно или писали, может быть, неправильно. Вот тут пришло сообщение. Скрупулезно хочу все время писать. Хотя знаю, что надо писать скрупулезно.
2: Сложные слова такие, конечно. Но Риа написала, что в вузе, в котором она училась, один преподаватель говорил числа так. 500. Ну, пропускал все время что-то. 50.
1: Да, ну, есть люди, которые говорят 7. Ну,
3: это я.
2: 7.
1: Да, 7.
3: Да?
2: 7 утра.
1: Но мы его почти уже переучили, да?
2: Да, кстати.
1: Ты уже почти так не говоришь?
3: Это же известно всем. Говорить нам надо 7.
1: Ладно. Ксения, кстати, написала нам тут еще из Кемерово. Она говорит следующее. В Кемерове на протяжении долгого времени говорили даже в СМИ «в Кемерово». А вот в последнее время стараются использовать правильную форму. Но для большинства «в Кемерове» продолжает резать слух. Угу. Да, правильно говорить в городе Кемерове.
3: В Кемерове.
1: Да, как и у нас тоже. Кстати, многие москвичи жалуются и возмущаются, когда видят, например, на указателе в метро, что поезд едет до Новокосина, или до Митина, или до Жулебина. Потому что раньше всегда говорили «я живу в Митино».
3: Главное, чтобы доехали. Вот, без пробок.
1: Да, это, кстати, важно.
3: Очень.
1: Да, мне тут, кстати, написали, что я что-то неправильно произношу. Пойду-ка я почитаю.
2: Что это неправильно произнес?
1: Пойду,
2: ты
1: почитаю,
2: разве можешь сообщение? Что-то неправильно произнести?
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
9: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
11: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
12: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ. 22 июня. Навка-Арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamyti.rf.
13: 6+. Один раз я очень устал.
3: И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Family Club, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: сниму на суточную ру.
1: 6+.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Как вам еще такое? Еле-еле душахтели.
2: Душахтели?
1: А душахтели. Еле-еле душахтели.
3: Погоди, а душахтели кинзмараули собираем. Ну, нормально.
1: По пятничному.
2: Вот еще Свете, кстати, нам написала, она говорила раньше «колякольчик».
1: Колокольчик.
2: Колокольчик.
3: Колокольчик.
2: Да, не колокольчик, а колокольчик.
3: На колени. Хорошо.
2: Да, ну, в общем, вот такие ошибки вы допускали. Спасибо большое вам за сообщение. Очень смешно.

0: ошибки, да. Мы все равно их продолжать будем допускать.
1: Конечно.
0: По барабану.
1: Еще больше.
2: Мы считаем их
1: за улыбки.
2: Да. А в этой студии уже появляется Юлечка Калинина.
3: Привет. Привет, ребята, доброго. Ой, знаете, я сегодня вот начала слушать вашу тему и вспомнила, что до первого класса я была уверена, что океан не северный ледовитый, а северный ядовитый.
1: Конечно.
3: Да. И я, естественно, рисовала вот на листике А4 океан, который кишит всякими мерзкими гадами.
0: Ну, вот такая экология.
3: Конечно. Еще не могу вам, знаете, что не сказать. Корреспондент одного телеканала сказал, что опера Пуччини называется «Тоска».
2: «Тоска», да.
3: «Тоска».
0: Я слушал. «Тоска» смелая, честно говоря. Ну, пара ярких моментов есть.
1: Совсем чуть-чуть.
0: Да.
1: Ну
2: так,
1: что?
2: Ну давай тогда, Юлечка, ты разгоняй тоску здесь после нас, потому что мы пошли уже.
1: Потому что мы уже еле-еле душахтели до конца недели.
0: Ты хорошо сейчас намекнул на проветривание, понимаешь?
2: Либо это
0: разгоняй тоску. Боже ж ты мой. Итак, значит, Полина Жукова, Антон Юрьев душли, а Дима Морозов уходит отдыхать. Вот, Калинину здесь оставляем. Для чего? Для счастья вам, понимаете? Всего вам наилучшего, дорогие.
2: Открывай уже окно, открывай, ладно.
1: Пока!

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок – плюс 7 878 235 76 55.
3: Счастливый взгляд!
4: Представьте идеальную картину. Солнце, море и вы. В новых очках.
5: Только со 2 июня по 30 июля. Скидка 30% на все солнцезащитные очки, фотохромные и тонированные линзы. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории.
8: Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Я дураков из вас не делал. Я на готовое пришел.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
11: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12%, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Минимальная ставка будет у многодетных семей, однако конкретную цифру министр не назвал. По его словам, решение о новых параметрах планируется принять сегодня. Участники рынка ожидают резкого падения спроса на квартиры. Тем временем банки стали чаще одобрять кредиты россиянам. Доля одобрений к началу лета приблизилась к 25%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют примерно 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам по-прежнему остаются заградительными. Высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян, пишет «Известия». Кроме того, ограничения ЦБ не позволяют банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. Школьники все чаще выбирают поступать в колледжи после 9 класса. По данным Минпросвещения, сегодня около 65% выпускников 9 классов поступают в среднеспециальные учебные заведения. А после 11 класса этот путь выбирают еще порядка 12% выпускников. Колледжи все чаще рассматриваются не как альтернатива вузу, а как самостоятельный и осознанный выбор, позволяющий быстрее получить востребованную профессию и начать карьеру, отметили в министерстве. В новый учебник по обществознанию добавили рекомендации по защите от мошенников. Речь идет о пособии для 9 классов. Там делается акцент на повседневных цифровых сервисах, с которыми школьники и их родители сталкиваются каждый день. В том числе есть отдельные параграфы о портале госуслуги. Помимо правил безопасности, подробно описана работа сети МФЦ «Мои документы» и других государственных информационных систем. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Пятница», «Хорошее настроение» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На русском радио Юлия Калинина.
3: Доброго-доброго, дорогие мои. Ну что, уже вздохнули с облегчением, думали, Юля пришла, вечер за собой привела, и где-то в ближайшей перспективе два выхода с надоевшей работы. И это, поверьте, не основной и запасной, скорее так, надеть все лучшее сразу и стать звездой караоке. Ну или напротив, сбросить гнет гламура, надеть старые треники, галоши и припасть к любимым грядкам. Оба варианта хороши, но не прямо сейчас. В ближайшие несколько часов все живущие по часам в столичном будут работать в поте лица. Но это если у вас в офисе кондиционер сломался или начальство вдруг решило устроить за пару. 10 часов 3 минуты точное московское. Проведу с вами ближайшие 5 часов. И я надеюсь, что, как всегда, независимо от времени суток, это будет время радости и хорошего настроения. Оставайтесь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
4: Указано максимально. Выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Технаплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
5: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых, а?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.
8: Вот оно какое!
9: Наше
8: утро!
9: Русские перцы.
10: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дарить, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
11: Это какой-то, там частный театр, я надеюсь.
12: Какой-то экспериментальный.
11: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаете, у меня сегодня что-то не идет.
10: Где твоя разворотность, стоп?
11: А вот она.
12: Выворотность.
10: Ну, какая разница?
12: Большая.
11: Нормально, нормально, нормально.
12: Вот в плохом театре как раз разворотность.
11: Разворотный стоп.
12: Так, это я словарик запишу.
13: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны
14: «Русские перцы»
15: на Русском радио.

0: Если кто-то вооружился бы невероятно острым взглядом и задался бы задачей найти на нашей российской эстраде тот самый вожделенный пятый элемент, что важнее воды, воздуха и всего прочего, ну да, эти поиски были бы совсем короткими. Достаточно взглянуть на дивную, инопланетную, прекрасную Александру Воробьеву. Здесь все сразу становится понятно. Это именно она, та самая богиня, что послана нам свыше для того, чтобы сделать нашу жизнь и нашу эстраду прекрасной и удивительной. Александра – человек невероятно теплый, ну, про таланты даже говорить не стоит. Здесь вы все сами видите, а правильнее сказать – слышите. Причем не где-нибудь, а на русском радио. Взгляды только что, как в украшении нашего эфира, впереди группа «Градусы», «Айова», кроме этого, мод «Артикастим». Все это для вас. Наслаждайтесь.
1: Все будет хорошо.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. Крылатое с Довлатовой. На русском радио. Реклама на русском.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
9: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: хотели снова.
1: Треугольник – невероятно устойчивая фигура, особенно если трех знаменитостей не разводить по углам, а напротив собрать в одной студии звукозаписи и дать отмашку. Ребят, пойте так, как подсказывают сердца, ничего больше. Думаю, именно так и получаются образцово-показательные саундтреки к самым ярким летним приключениям. Сейчас крупным кадром «Бамс» зафиксировали у нас пятница. И даже если впереди у вас еще пара-тройка рабочих часов, это не значит, что нужно грустить, потому как здесь на русском в режиме нон-стоп звучат самые любимые треки. Валерия, «Таю», хит на все времена прямо сейчас. И если ощущаете себя тающим пломбиром под июньским солнцем, значит, вы на правильной волне.

мальчик, но муж. Так выглядит потерянный персонаж выходного дня. Все потому, что после пары лет счастливого брака, парни, уж не обижайтесь. Вы становитесь слегка беспомощными без своей лучшей половинки. А она, любимая жена, вдруг бамс и уехала к маме на дачу. И вы ходите по дому и разыскиваете. А где мои ключи? А где мои носки? А где вообще мои вещи? О, боже мой, я нашел свой компьютер. Вот это счастье. И вот тут-то как раз начинается та самая счастливая семейная жизнь, когда супруга вместе с детишками и котом отдыхает где-то на пленэре, а молодой человек, ну или не очень молодой, в общем, не мальчик, но муж, усаживается играть в любимую компьютерную игру. И вот это по-настоящему здорово. Отдыхайте так, чтобы полностью восстановиться, мой вам дружеский совет. Так, чтобы в понедельник с утра пораньше показать всем, как надо по-настоящему хорошо работать. Главное, помните, и в будни, и в праздники мы, команда Русского радио, всегда рядом с вами. Меня зовут Юлия Калинина. Доброго утра.

каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт» с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Сегодня в гостях Лисовский. В 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

0: голосом свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру. 12+. Что

0: акцентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

вот эта вещица от группы «Серебро» уже стала моим фаворитом и заняла почетное место в моем персональном плеере. Да, кажется, на дне бабушкиного сундука ничего, кроме шариков нафталина, моли и возможности как следует почихать, просто не найти. Но это только на первый взгляд, точнее, на первый звук. Дальше берешь сэмплы старого хита, добавляешь новые голоса и та-дам! Получился хит, который этим летом жизненно необходим всем тем, кто не собирается сидеть в офисе, а планирует каждое мгновение этого сезона проводить по-настоящему горячо. И это, заметьте, без отрыва от производства, если потребуется, как вы спросите. Ну, естественно, в компании любимого русского радио, дорогие мои. Бамс, наушничек поставили, включили потихоньку и делайте себе свои годовые отчеты. Митя Фомин у нас с вами впереди. Кроме этого, до окончания часа Александр Панайотов и очаровательная Алиса и Иракли, и это уж совсем в конце. Я, Юлия Калинина, еще раз всем желаю доброго утра и классного дня.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем.
1: Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Я еще не до конца влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме ожидают увеличения кредитных лимитов по семейной ипотеке. Это позволит приобретать более просторное жилье. Лимит кредита по семейной ипотеке сейчас составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Предлагается, что их поднимут до 16 миллионов и 8 миллионов рублей соответственно. С 1 июля в программу льготной семейной ипотеки будут внесены изменения. Сообщалось, что основные параметры программы будут известны сегодня. Ну а сегодня Совет директоров Центробанка рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Большинство аналитиков склоняется к тому, что регулятор пойдет на снижение на 0,5%. При этом бизнес считает, что правильным было бы снижение на 1%. ЦБ снижает ставку уже год, с прошлого июня. В апреле Совет директоров снизил ее на 0,5% до 14,5%. Это 8-е подряд снижение ставки. Президент Владимир Путин на совещании с правительством тоже заявлял, что инфляция позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки. Спрос на страховку от невылетов и задержек рейсов вырос. Об этом газете «Коммерсант» рассказали участники рынка. Интерес подогревают регулярные ограничения в аэропортах. Только накануне в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском задержали и отменили, по разным данным, до 530 рейсов. Как правило, речь идет о фиксированной сумме до нескольких десятков тысяч рублей. Цена может зависеть от длительности задержки, типа рейса и конкретных условий полиса. Сама страховка обходится в пределах 1500 рублей. Россияне стали чаще оценивать друг друга по любимым фильмам. Согласно исследованию одного из онлайн-кинотеатров, 55% женщин считают, что по кинопредпочтениям можно судить об интеллекте мужчины. Среди мужчин такого мнения придерживаются примерно 40% опрошенных. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Казалось бы, вполне понятную историю рассказали нам блестящие на старте часа. Он использовал ее ушки как вешалку для макаронных изделий, но она вела себя как разборчивая невеста, которая, естественно, осталась без места. Так и хочется сказать, вы, ребят, стойте друг друга и вполне могли бы жить долго и счастливо. Но дьявол, как известно, кроется в деталях, поэтому если парень говорит голосом удалого гусара: «А что, душа моя, не поехать ли нам на воды морские?» Вы вот тут обязательно уточните. Он имеет в виду моря черные, красные, ну там, средиземные, или вот это все Баренцево, Карское, море Лаптевых и Восточно-Сибирское. Потому что во втором случае он хочет от вас избавиться. Угу, будьте настороже. Здравствуйте, бесценные мои. Если только что присоединились, помните, мы здесь на русском вам бесконечно рады.

0: Реклама. Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Аленчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

Лешеньке можно еще спеть про Сереженьку, ну или про Андрюшеньку. В общем, любое имя можно подставить. И да, девчонки, надо тренировать вокальные навыки. Вот сейчас мне вдруг подумалось, что любая информация, которая будет как на блюдечке с голубой каемочкой, подана красиво, приобретет совсем иной смысл. Например, вы говорите: «Ты должен поехать на вокзал и встретить мою маму. Она приезжает к нам ненадолго, на пару месяцев». И что это будет? Это будет приказ. А если вы пропоете что-то подобное, это уже будет чистое творчество. Тут главное еще внешность Татьяны Картуковой как-то приобрести, и тогда все точно будет хорошо. В общем, нам с вами есть к чему стремиться, но давайте до понедельника отложим стремление, а вечером пятницы, равно как и днем, будем воспринимать себя такими, как есть. Любить себя, окружающих и музыку на русском.

0: Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня Навка-Арена. Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
5: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

не только мне, но и всем девчонкам на свете милее всего те самые куклы, которые выставлены в витринах крупных универмагах, и демонстрируют они мини-бикини последней моды самого жаркого сезона. Я уверена, что независимо от того, как вы сейчас, девчонки, одеты, все равно планы на лето у вас головокружительные. То есть даже если вы сейчас в офисном костюме, застегнуты на все пуговки, в перспективе все равно соломенные шляпы, купальники и прочие радости. Без этого никуда. Оставайтесь на русском, и мы сделаем все возможное, чтобы самый скучный офисный день стал для вас ярким, насыщенным и музыкальным. Но уж если пятница на календаре, тогда особенно. Тем более, что и в выходные мы с вами встретимся, что для меня является действительно большим событием. Зовут меня Юлия Калинина. Каждому из вас желаю доброго дня, отличного вечера, настроения суперского.

0: И вот она, вечная тема Бэрримора. Кто это воет там на болотах? Оссер — это те, кто работает вечером в пятницу и в выходные. И тут же в скобках, если речь не идет про ведущих русского радио, потому как мы всегда рады стараться с вами, дорогие мои, в добрый путь на долгие года. И любые летние приключения, хух, на одном дыхании пролетают, и это действительно здорово. За теплое общество вам спасибо огромное. И очень рада, что вы нынче не в плаксивом настроении. Это судя по тому, какие сообщения мне в личку прилетают. Так приятно. Вы молодцы. Так держать. Ну, а я со своей стороны обещаю ставить вам дальше самые любимые песни Миа Бойко уже совсем скоро, потом Анастасия Стоцкая, Владимир Пресняков. Кстати, с песней про стюардессу Жанну. Ну, а там дальше Александра Воробьева подхватит музыкальную эстафету. Оставайтесь на русском. Мы вам рады.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

говорят, эта история имеет под собой реальную основу. Владимир Пресняков когда-то летел куда-то и вдруг увидел ее, стюардессу, которую звали именно Жанна. Впрочем, даже если эта история была бы целиком и полностью выдуманная, думаю, что правильно.

выходные – это то самое время, когда недурно бы взять и выделить время для того, чтобы маме позвонить. А может быть, просто в гости к родителям скататься. А моя мама до сих пор спрашивает: «Ну что, как твои дела? Надела ли ты шапку, если холодно? А ты применяешь солнцезащитный крем? Это если жарко». В общем, мамы такие мамы. А, впрочем, не могу не заметить, что вот эта забота, она невероятно приятна. И помните, что если ваши родители, волею судеб, где-то далеко, то мы, скромные труженики пульта и микрофона, как всегда о вас позаботимся, как о родных. И о вашем настроении, о самочувствии, и о музыке хорошей, само собой.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Любимая.
1: Мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
0: Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
10: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
9: У меня получится?
10: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
11: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
12: Эндулин. Кровля на все руки.
13: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

можем дать мастер-класс кому угодно, любому парню можем слегка заморочить голову и сказать: пойдем со мной туда, пойдем со мной сюда, а потом в результате получится, что он на даче вашей мамы станет ухаживать за брюквой и кабачками и будет чувствовать себя при этом исключительно счастливым, потому как он нужен и любим. Ну, это так, берите на вооружение. И вообще, если кто-то вам говорит: знаешь, дружище, у тебя нет голоса, поэтому ты, пожалуйста, не пой. Вот этих товарищей отправляйте как раз-таки в садовые товарищества и исполняйте сольные партии и подпевайте любимым артистам здесь, на русском. Ах, дорогие мои, какие же песни я вам приготовила для того, чтобы ваши вокальные навыки развить. Вы только послушайте. Мод уже через мгновение, потом горячая новинка от группы Бис, ну а потом сногсшибательный, звездный, чувственный дуэт Филипп Киркоров и Ольга Серябкина. На русском.

0: сердце крепче, прижимает поближе, без остатка расстояния.
1: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
1: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и транспорт. Трансфер бесплатно. Чаир. Место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
5: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКПП. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина 73. Звоните 8 978 340 40 40.
4: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
7: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
9: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Любимый.

0: Слышь!
1: Новая песня на русском.
2: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
3: Всем привет, это группа Бис.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума рассчитывает уже летом завершить работу над законопроектом о трудовых стажировках для студентов и выпускников. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин. По его словам, речь идет о поправках в Трудовой кодекс, который предусматривает дополнительные преференции для молодых людей при заключении срочных трудовых договоров. Володин добавил, что этот нормативный акт правильный и его ждут люди. Из-за дефицита бензина нефтекомпании максимально сократили скидки на топливо и урезали программы лояльности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка грузоперевозок. Водители фур говорят, что столкнулись с отменой или снижением до минимального уровня скидок. Это привело к повышению затрат транспортно-логистических компаний и, как следствие, себестоимости перевозок. Последнюю также подстегивает рост простоев в ожидании заправки и пробег транспорта. Предупреждают о росте цен на многие товары. Россияне стали охотнее брать вторичное жилье. Спрос на него вырос на 19% год-году, пишут «Ведомости». Причем в городах-миллионниках рост спроса гораздо заметнее. Там он вырос на 47% по сравнению с 2025. Эксперты связывают такой тренд с ограничениями семейной ипотеки. Правила поменяются в июле. И снижением ставок рыночных кредитов. Кроме этого, россияне стали охотнее брать займы без господдержки, рассчитывая на рефинансирование в будущем. В детских садах появится программа развития футбола. С 1 сентября к ней присоединятся почти 1000 детских садов по всей стране. Цель – создать единую систему подготовки, чтобы вывести этот вид спорта на качество новый уровень и поддержать талантливых атлетов в раннем возрасте. Занятия будут проходить по методике Российского футбольного союза. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Ветрянка, левша, очень любит кошек, а еще она однажды рискнула побриться налысо, как сама сказала, для полного обновления. А еще эта певица любит сюрпризы и непременно, я ничуть не сомневаюсь, получит сотни, а то и тысячи именно таких подарков в свой день рождения, который будет 2 июля. Речь, конечно, идет об очаровательной елке, которая распечатала музыкальную часть этого часа здесь, на русском. Ну что, елке дальнейших творческих пожелаем каждый раз, читаю ее биографию и думаю. Но вот неудивительно, что мы с елкой в один год и буквально с разницей в пару месяцев появились на свет, у нас очень много общего. Ну вот, например, то, что мы очень любим русское радио. Ах, друзья мои, еще вас люблю. И благодарю вас за теплую-притеплую, веселую-превеселую компанию. Кстати, уже совсем скоро будем проводить проверку на прочность. Меньше часа осталось ровно до того момента, когда стартует стол заказов. В 14 по Москве это обычно бывает сразу после выпуска новостей. До этого момента обещаю вас подбадривать, песни хорошие ставить, а вы пока продумывайте список тех, кому жизненно необходимо передать приветы. Дмитрий Колдун, Джонни и Валерия в самые ближайшие минуты. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами.
1: Все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Представьте идеальную картину. Солнце, море и вы в новых очках. Только со 2 июня по 30 июля. Скидка 30% на все солнцезащитные очки, фотохромные и тонированные линзы. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Как гласит 11-я заповедь, не советуй, да не послан будешь.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.

если день начинать в компании очаровательной Валерии и ее песен, то это точно хорошая примета. Работает со 100% вероятностью. А что касается часов, да, это суеверие уже столетия нас с вами преследует. Почему-то считается, что подарить часы значит расстаться с человеком в ближайшее время. Так вот, подбрасываю вам оригинальную идею. Если часы подарить очень хочется, но не знаете, как обойти то самое вредное предзнаменование. Подарите подарочный сертификат, и человек сам приобретет себе часы в каком-то магазине, который вы сами выберете. Пусть все приметы этого дня будут исключительно добрыми и будут предвещать вам удачу, радость и настроение хорошее. Но если ничего такого пока не случилось, бамс, русское включили, и все хорошо.

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять облестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

когда две звезды такого планетарного масштаба встречаются в студии звукозаписи, на выходе обязательно получится хит, который останется в наших сердцах и фанатике любимого русского радио на годы вперед. А Настя, Дима Билан, эпилог. Как же красиво звучит диалог этих голосов. Сколько романтики, сколько нежности, сколько чувства. Если вы, бесценные мои, уже готовы и точно знаете, кому хотите привет передать, то тогда мне остается только на всякий случай вам напомнить координаты 916-003-105-7. Эти волшебные цифры помогут вам в кратчайшие сроки ваши приветы доставить к нам сюда на русское. Кроме этого, заглядывайте в наше сообщество в ВК и в Одноклассниках. Сделаю все возможное, чтобы ни одно доброе слово, ни одно искреннее поздравление не ускользнуло от моего внимательного взгляда. И до этого момента продолжу песни ставить. Руки вверх, Мари Краймбрери и Митя Фомин в самые ближайшие минуты. Оставайтесь. Всем доброго дня.

Шутка должна быть ваша, персональная, вами придуманная, буквально выношенная в сердце. А зачем вам, собственно, эту шутку придумывать? Рассказываю в подробностях. Вашу шутку может узнать вся страна, весь мир. Вы эту шутку придумываете, присылайте к нам на сайт Русского радио, русрадио.ру. Лучшие шутки озвучивает в эфире Антон Юрьев. Ну а вы, как автор, получаете в подарок эксклюзивную футболку с текстом вашей шутки. Все подробности, как всегда, на нашем сайте русрадио.ру.

вот я знакома с одним кудрявым, нет, не мальчиком, а скорее дяденькой. Зовут его Антон Юрьев, и у него тоже есть специальная тетрадь, куда он записывает самые удачные шутки, которые собирает по всему миру. Я думаю, что эту тетрадь он когда-нибудь кому-нибудь, возможно, оставит в наследство, а возможно, и сдаст отдельной книгой. Ну, по объему она будет примерно как советская энциклопедия. И, кстати, друзья мои, там может оказаться и ваша шутка. Причем, заметьте,

0: Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: плюс ему на суточно ру. 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ткачук, солистка группы «Моя Мишель», так вкусно поет про малиновую луну, что просто слюнки текут, согласитесь. А представляете, мне неизменно ледяной малиновый сорбет, жаркая летняя ночь, так чтобы плюс 30 и не градусом меньше, и бесконечные каникулы впереди. Просто ураган страсти. Как же здорово звучит. На малиновой луне «Моя Мишель» только что здесь, на русском, горяченная премьера сезона. Дорогие мои, оставайтесь, каждому из вас бесконечно рады. Пусть пятничный день будет добрым, пусть вечер оправдывает самые смелые ваши ожидания.

0: Представьте идеальную картину. Солнце, море и вы. В новых очках. Только со 2 июня по 30 июля. Скидка 30% на все солнцезащитные очки, фотохромные и тонированные линзы. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черномор Авто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
5: Шутки шутками, а пижама с минутками.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Выбирай.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%, то есть на 0,25 пункта. Это 9-е подряд снижение ставки. Большинство экономистов прогнозировали, что снижение составит 0,5%, а представители бизнес-сообщества отмечали, что нужно снижать ставку минимум на 1%. Аналитики говорят об осторожном курсе Центробанка. Антимонопольная служба предложила индексировать тарифы сборов для более чем 40 аэропортов. Среди них аэропорты Санкт-Петербурга, Архангельска, Омска, Краснодара, Екатеринбурга, а также Симферополя, который закрыт с 2022 года. Как пишут ведомости, сборы за взлет-посадку, транспортную безопасность и обслуживание пассажиров вырастут в среднем на 30-40%. Эксперты говорят, что это в любом случае отразится на ценах на авиабилеты, но вряд ли значительно, всего на несколько процентов. Москва почтит память героев Великой Отечественной войны патриотическими акциями 21 и 22 июня. На Крымской набережной состоится линия памяти, в рамках которой жители столицы зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В Александровском саду на акции «Вахта памяти. Вечный огонь» горожане возложат цветы к могиле неизвестного солдата. Ежегодно мероприятия объединяют тысячи москвичей и гостей столицы и призваны сохранять память о великом подвиге. О программе на эти дни можно узнать на сайте mos.ru. Ученые выяснили, что омега-3 оказалась бесполезной добавкой для улучшения памяти. Новое исследование показало, что рыбий жир никак не влияет на когнитивные функции или мозг. Авторы провели слепое исследование из 365 человек от 55 до 80 лет без деменции с низким уровнем омега-3. Половине группы каждый день давали добавки из водорослей, а другой – плацебо. На этом пока все.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Если только что присоединились, знайте, что вы вовремя, потому как мы здесь собираемся привет передавать и получать 100% музыкального удовольствия. Особенные пятничные горячие признания и пожелания будут сыпаться, как из рога изобилия. Это я уже в наш чат посмотрел, пока, правда, одним глазком. Если никогда к нам сюда на русское не писали, ну давайте же, сделайте это сегодня. 916-003-105,7. Сегодня, кстати, праздники отмечаются несерьезные, легкие. Вместе с тем, это то, что нужно. Самый счастливый день в году. Несколько лет назад некий английский психолог вдруг взял и решил, что 19 июня каждого года будет самым счастливым днем. Ну что, по-моему, хорошая инициатива, надо ее поддержать. А еще сегодня день бабочек, день русалок и всемирный день детского футбола. Поэтому, если хочется мячик погонять, побегать, попрыгать, покричать, постоять на воротах, знайте, что вы сегодня станете тем, кто причастен к этому торжеству. Ну что, к приветам вашим переходим. Прошу передать привет моей жене Марусе. Спешу ее поздравить с днем медработника. Это пишет Михаил. Миш, вам прекрасного дня. Марию поздравляю вместе с вами. Желаю всего наилучшего. Ната сообщает большой привет Юлии Батюшкиной, а еще Елене Суминой, Ломакиной Елене, Жерлицыной Татьяне. Мы вместе с девчонками работаем. Для нас песню поставьте самую веселую, просит Ната. Дорогая Наталья, вам и коллегам мои наилучшие.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Дубцова и память. Премьер сезона только что здесь, на русском. Дорогие мои, привет каждому из вас. А давайте все вместе поддержим наших ребят, которые сейчас с нетерпением ждут результаты своих ЕГЭ. Это пишет Ирина. Дорогая Ириночка, вместе с вами, выпускникам Подольска, школы Бородино, корпус 1 и 2, передаю большой привет. Ребята, у вас все получится. Ваши родители всегда рядом. Обязательно подставят вам дружеское плечо, если необходимо. Все будет хорошо. Если что, скрестил за вас пальцы. Ну и знаете, в дальнейшем ни пуха, ни пера, знаете, что нужно ответить. Димуля, солнышко, классного дня, прекрасного настроения. Я тебя очень люблю, ты самый лучший. Пишет жена Натальи и добавляет: ты мой ангел. Берегите своих любимых и передавайте привет им здесь, на русском.
1: Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй». Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок +7 878 235 76 55. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на morekraimea.ru. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Встречайте Xlantics ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit-центр Черномор-Авто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новые Xlantics ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
2: Я поняла, что надо худеть, когда провалилась в открытый люк и застряла.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.

Друзья мои, не обещаю вам красивой жизни здесь и сейчас, но еще один красивый повод для праздников подбрасываю легко. А знаете ли вы о том, что сегодня день наблюдения за облаками? По-моему, дивно романтично. Можно валяться на зеленом газоне и смотреть в яркое небо. Вот только пусть облака у вас будут белые на таком ярком голубом фоне. А все остальные, то есть тучи, грозовые и прочие неприятности пусть обходят дальней дорогой. Доброго пятничного настроения. Слушаем вас с девчонками. Передайте, пожалуйста, привет от Ольги всему нашему производству. А именно Насте, двум Ирам, Лене, Олесе, нашему начальнику Дмитрию Владимировичу. Всем хорошей пятницы, отличных выходных. Держимся, девчонки. Скоро отпуск. Отпишет Ольга, красавица. Оленька, вам и коллегам вашим всего наилучшего. Будьте счастливы. Сыночка, с 12-летием поздравляю. Анна нам пишет. Павлуша, сынок, крепкого здоровья, легкой учебы, верных друзей. Будь смелым, будь справедливым, будь честным. Оставайся замечательным, внимательным сыном. Пусть все твои мечты обязательно сбудутся. Но мы тебя очень любим, подписались мама Аня, папа Саша, сестры Полина и Дарина и даже кошка Милка и собака Мальта. Это сообщение из Москвы. Ну что, дорогого чудного новорожденного Павла поздравляем с праздником. 12 лет, действительно, очень круто. Всего наилучшего. Денчик передает привет всем, кто его знает, во Владимирскую область, в город Петушки. Сегодня у нас пятница, а значит, будем жарить шашлычок на даче. Всем скорейшего окончания работы и бегом на дачу. Ах, дорогой Денис, желаю вам отдохнуть как следует. И за нас, трудящихся, тоже как следует отдохните. Я уверена, все будет хорошо. Всему Бийску большой привет. И своей жене хочу сказать, что очень сильно ее люблю. Это нам пишет Евгений. Женечка, вам самый сердечный привет.

Это рыжеволосая красавица Наталья Подольская, которая решила примерить нынче красную помаду. По-моему, да, можно. Потому как именно летом хочется и новые образы примерять, и быть яркой, и быть неподражаемой. Девчонки, не сдерживайте себя. А Зарин Горяев нам пишет из солнечной жаркой республики Калмыкия, из города Элиста. Большой привет. Сегодня отмечает свой день рождения милая, добрая, харизматичная девушка. Зовут ее Баина Санджиева. Мы ее поздравляем. Желаю карьерного взлета, верных друзей, огромной любви. Вместе с Зариной под поздравлением подписались Тагир и Баира, а также все-все-все. Иван Лебедев пишет: всем чудесного дня, позитивного настроя. Ванечка, здравствуйте. Пусть эфир будет легким, светлым, наполненным искренней радостью. Иван, с вами только так. Самый теплый и сердечный привет передаю вашим друзьям. И с днем рождения поздравляю вашу коллегу, Иван. Зовут ее Елизавета Максимовна. Крепкого здоровья желаем, долгих лет жизни, всего самого хорошего. Сергей Гущеваров нам пишет: передаю привет всем, кто меня знает. Сергей, по традиции вам желаю прекрасного настроения, очень вам рада. Большой привет Степановой Диане из города Тамбова. Всего самого хорошего, оставайся доброй, милой, нежной. Это Наташа Колесникова пишет. И еще большой привет всем, кто меня знает. Это пишет Лана, дорогая Ланочка. Всего самого хорошего вам и вашей подруге Танюшке. Пусть день будет просто замечательным. Оставайтесь здесь, на русском. Передавайте приветы самым дорогим. 916-003-105,7. Кроме этого, заглядывайте в наше сообщество ВКонтакте и в Одноклассниках. Всем привет!

0: вами в такие уж дебри углубляться не станем, а вот проверить вас на удачливость, да, пожалуй, я попробую. Дорогие мои, время подарков на Русском радио начнется совсем скоро. Итак, сегодня в Москве в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде выступает группа «А-студио». Два приглашения на этот концерт станут вашими и только вашими, если вы прямо сейчас дозвонитесь в эфир первым. Набирайте 8-495-995-105-7. 8-495-995-105-7. Дозвоните первым, и я подарю вам с удовольствием два пригласительных.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском.

0: подарков на Русском радио.
1: Да, друзья мои, действительно, время подарков здесь на Русском радио. И у меня уже есть победительница, есть невероятно удачливая барышня Наталья. Наташа, алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Русское радио. Здравствуйте, все слушатели.
1: Наташ, чувствуется, что не ожидали. Скажите, пожалуйста, а вы сейчас дома, на работе? Может быть, отдыхаете?
2: Нет, я на работе.
1: То есть вы между делом так опс и оказались в нашем эфире?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Это так.
1: Хорошо, Наташенька, я вас поздравляю. Сегодня на летней сцене на воде в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает группа «А-студио». В подарок от Русского радио получаете два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Время проведете в незабываемой музыкальной обстановке.
2: Спасибо,
1: прекрасный вечер. Чудесная летняя Москва-река со сценой на воде. В общем, сможете насладиться по полной. Наташ, и еще ваше право победителя передать приветы.

0: Передаю огромный привет любимому русскому радио. Очень рада, что дозвонилась. Надеюсь, в этот раз погода не подведет и дождя не будет.
1: Да, действительно.
0: Всем слушателям, моему мужу, любимому Вячеславу, дочери Веронике, папе, сестрам, братьям, всем-всем, кто меня узнал, всем, кто меня слышит. Ну, хорошего дня пожелать, чтобы погода была отличная и чтобы у нас мирное небо было над головой.
2: Скажите, пожалуйста, Наташа, если не секрет, с кем планируете пойти на концерт А-студио?
0: Ну, с мужем, конечно.
2: Ага, то есть у вас будет... Вы всех родных, близких оставите дома, и у вас будет романтическая прогулка, романтический вечер только для двоих.
0: Все верно.
2: Здорово, Наташ. Ну что, я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого хорошего, и пусть это будет не последняя победа в вашей жизни. Друзья мои, как всегда, призываю следить внимательно за эфиром, потому что совершенно внезапно может наступить время подарков на русском.
3: Время подарков на русском радио.

0: вот самые простые слова, они оказываются самыми нужными, особенно когда у человека главный в жизни каждого из нас праздник – день рождения. Напротив меня коллега мой Илья Крылов, и вовсе не его мы сейчас будем с днем рождения поздравлять. Просто мне хотелось сделать поздравление для одного из наших коллег вот таким громким и коллективным. Илюш, привет.
1: Привет, Юля, привет.
0: Привет. Итак, мы сегодня с днем рождения поздравляем вами и нами любимого сотрудника службы информации Вячеслава Цыбу.
1: Тра-да-да-да-да-да! Слава! Поздравляем тебя от души. Ты знаешь, вот с удовольствием Вячеслава Цыбу поздравляем. Вот приходишь на работу, все мы люди разные, да, бывает разное настроение, состояние. Славу видишь в коридоре в офисе, и его жизнерадостностью подзаряжаешься. Всегда с улыбкой, бодрый такой живчик. Слава, оставайся всегда, мы тебя любим.
0: Занимается спортом?
1: Да.
0: Все
1: бегает,
0: время участвует во всех мероприятиях. Да, катается на велосипеде. И мне нравится, у Вячеслава такая фотка есть, где он на велосипеде, на мощном байке, а у него за спиной рюкзак, а там еще собачка сидит. Это такая прелесть. Он такой
1: милота,
0: милый.
1: Да.
0: Настоящий специалист, настоящий профессионал своего дела. Просто очень хороший человек. Слав, будь здоров, будь счастлив. Пусть все-все-все, что ты сам для себя задумал, в этом году обязательно сбудется. Илюш, ну я тебе желаю прекрасной смены. Пусть
1: спасибо.
0: У тебя все так же будет легко, праздничный и позитивный.
1: Взаимно.
0: Даром, что и не день рождения, а пусть просто будет хороший солнечный
1: день. Пятничный прекрасный день летний.
0: Хорошо, друзья мои, я вас благодарю за теплейшую компанию. Эти 5 часов пролетели буквально на одном дыхании. Мы с вами обязательно встретимся в ближайшее воскресенье сразу после полуночи. Юлия Калинина, пока.
1: Пока.
2: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указана максимальная выгода на автомобиль «Хавейл» Даргу в комплектации «Технопрус» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
3: Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Техносервис.
8: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис.
9: В июне
8: экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8-978-015-75-57 или на сайте cherry-крым.ru.
4: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейдин. Не оферта, ПАО «Сбербанк».
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
12: Русское радио. Что слушает страна?
13: Сладкие вкусы.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Центробанк отметил дефицит кадров в экономике. При этом безработица в стране остается на исторически низком уровне. По данным регулятора, зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первой половине года экономика росла умеренными темпами. В последние месяцы также ускорился потребительский спрос, а инвестиционная активность немного выросла после снижения в начале года. Сегодня ЦБ понизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. В Астраханской области в Волго-Каспийском канале образовалась пробка из более чем 20 судов. Затор связан с заилением русла из-за высокого паводка, сообщила пресс-служба губернатора. Власти привлекли дополнительную специализированную технику. Волго-Каспийский канал – это единственная глубоководная артерия, связывающая внутренние водные пути России с Каспийским морем. Он играет ключевую роль в международном транспортном коридоре «Север-Юг», обеспечивая грузопотоки между Европой и странами Азии. Цены на красную икру взлетели до рекордных значений. На Дальнем Востоке килограмм икры чавычи стоит 15 тысяч рублей. Это максимальная стоимость для начала пути, рассказал глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. Чуть дешевле стоит икра нерки и кижуча. А самая популярная икра горбуши во Владивостоке обойдется в 8,5 тысяч рублей. Такой рост цен связан с плохим выловом сразу в нескольких ключевых регионах Дальнего Востока. Также заметно выросли производственные затраты. В новый учебник по обществознанию добавили рекомендации по защите от мошенников. Речь идет о пособии для 9 классов. Там делается акцент на повседневных цифровых сервисах, с которыми школьники и их родители сталкиваются каждый день. В том числе есть отдельные параграфы о портале госуслуг. О развитии событий менее чем через час, а далее в эфире уже почти вечер пятницы. Хиты на русском и Илья Крылов.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Делая отсылку к легендарной песне группы «Бис» «Катя, возьми телефон», так и хочется мне переиначить. Катя, не бери телефон, это он звонит. Пронырливый мошенник хочет из твоего кошелька деньги себе забрать навсегда, да, без твоей возможности вернуть их обратно. Так что давайте будем максимально аккуратными, бдительными, со всеми чужими непонятными входящими. Нет номера в списке ваших друзей, коллег, знакомых, стоит насторожить. Всем большой привет! Расслабляемся. Здесь все родное, понятное, любимое русское радио. И мы, ваши друзья, товарищи, ведущие эфира. Илья Крылов, это я. Вновь рад нашей прекрасной летней встрече.

Еще час-другой отпустим мы на все четыре стороны. И день этот рабочий, и всю неделю трудовую. Потому что надвигаются они. Прекрасные летние выходные. И шагай куда хочешь, гуляй по паркам красивым, катайся на велике по городу или на природу выехали. И там вдали от городской суеты ловим минуты уединения с шелестящими деревьями и ароматными луговыми цветами. С наступающими выходными всех, слушаем русское и готовимся отдыхать вместе. Редактор

0: Реклама на русском.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Разгулялась волна, а тебе не почем.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.

Как и Love Story, сколько хочешь их может быть у тебя в жизни, так и свадеб, браков. 1, 2, 3, 10. Но такие Love Story не про Дмитрия Маликова. У него супруга уже больше 30 лет длится Love Story. И следующий артист русского радио «Верность» хранит свои единственные и неповторимые уже более 20 лет. Это Стас Костюшкин. И большой привет хочется мне передать его жене Юлии. И когда Стас записывал следующую песню, я, Крылов Илья, абсолютно точно уверен, что думал он в тот момент только о своей любимой ненаглядной.

все сама, она и сама. Девушка русская и дом на себе, она сама вывозит все бытовые дела. И дети на ней, и муж, как еще один большой ребенок с кучей своих проблем. И накорми его, и спать уложи, и сказку на ушко расскажи перед сном. Такой вечный градус 100, в котором девчонки у нас находятся. Да и мы, парни, вы знаете, тоже сотку пробиваем часто, и больше даже. Скорость в авто, зарплата и так далее. Вот и группа «Градусы» тоже говорит на русском радио «Мой градус 100».

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
4: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Бархатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте dnevnikpamyti.rf. 6+.
2: Улыбка

0: песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню «Какое счастье».

когда захочет сердце, тогда и делать нам что-то нужно. Наше сердце никогда нас не подведет, не обманет. Недаром же мы говорим с вами. Сердце ёкнуло в тот или иной момент. Значит, это точно ваше, и если о чем-то или о ком-то вы давно мечтали, время прямо сейчас действовать и слушать группу «Лицей» на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центральному банку могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Также сегодня на совете директоров Центробанка сообщили о планах российских компаний по индексации зарплат. В этом году она снижается. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, отметили в регуляторе. И к другим темам. Таксомоторные парки и профильные общественные организации просят власти пересмотреть квоты на эксплуатацию в качестве такси нелокализованных моделей. Сейчас такие машины могут составлять не более 25% парка и должны принадлежать только физлицам. Однако мера не работает. По словам участников рынка, в Москве квота составляет более 22 тысяч машин, но в реестре всего 2 транспортных средства. Проект «Молодежь Москвы» организует мероприятие ко Дню памяти и скорби. В день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны молодые горожане присоединятся к патриотическим акциям. Мероприятия пройдут в рамках лета в Москве. 22 июня команды вузов примут участие в патриотическом забеге «Московский студенческий совет помнит» в парке 50-летия октября. В этот же день студенты вузов и колледжей возложат цветы к памятникам, расположенным на территории 9 образовательных учреждений. И о погоде. Следующая волна осадков придет в Москву уже в понедельник, сообщают синоптики. Дождливой будет почти вся неделя. При этом в предстоящие выходные будет солнечно и тепло. Завтра прогнозируется до плюс 22 градусов, но в воскресенье от 23 до 25. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

он, на кого мы иногда хотим быть похожи в жизни, уже есть. Номером первым нам здесь уже точно не стать. Ну а тенью сбоку быть, тоже вы знаете, не все мы готовы к такой участи. Вот получается, что надо всегда оставаться самим собой. Мы — это мы. Не похожи ни на кого. Свой путь, свой почерк, свое отношение к жизни. И когда-нибудь про нас с вами тоже кто-то где-то скажет. Как он? Как у него дела? Как ты? Где ты? Ну а мы ответим: все хорошо у нас. И дальше тоже все будет хорошо. Илья Крылов на Русском радио. Это я, если что. Всем большой привет.

0: Жизнь, а жизнь — это сплошное многосерийное кино. И как все-таки хочется, чтобы наш фильм состоял из комедийных серий. Все здесь зависит только от нас. Больше шутим, больше смеемся и над юмором окружающих. И мы сами кого-то обязательно развеселим. Хотите, чтобы ваши шутки улыбались миллионы людей у радиоприемников, настроенных на русское радио? Ну тогда придумывайте шутки и присылайте их на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки озвучу в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку от русского радио с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

Когда мы с вами такие разные, всегда похожи в одном. Вот открой дверь сейчас на работе, скажи: «Все, уходите домой, я вас отпускаю». Раньше хотите уйти? Ну, вперед, разрешаю. Еще начальство не успело договорить свои прекрасные слова. Пятки наши уже сверкают, и скрылись мы далеко-далеко за горизонтом. Ну и приближают выходные дальше на русском радио. Группа «Премьер-министр», Филатов КРС и диджей Грув в одной композиции. Ну а сейчас рядом с нами «Винтаж».

Я, Крылов Илья, прекрасно помню 1996 год, когда диджей Грув выпустил этот трек. Он тогда был бесспорным лидером всех дискотек. Я тоже танцевал под «Счастье есть» и под все остальное, что тогда звучало и было в моде. Ну и под следующую песню тоже танцы были, только медленные, как мои родители говорили, всегда прижимные. Ну, то есть, когда рука одна на плече, а другая тоже без дела не была. Ну зачем? Прекрасная музыкальная история и группа «Премьер-министр» на «Летнем русском».

0: Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
3: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: Пани, о пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
11: 6+. На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песню про Юлию, но кто бы лучше мог исполнить всего? Естественно, Юлия Савичева. Но сейчас не она пришла в студию Русского радио. Дверь открыла Алена Бородина и уже готова провести золотой граммофон. А мы уже ждем, мы все в сборе. Алена, привет.
1: Илья, приветствую тебя и всех, кто в эту минуту слушает Русское радио. Золотой граммофон начнется очень скоро. Двадцатка главных, жарких, солнечных хитов вас ждет. Поэтому давайте двигайтесь поближе к вашим приемникам.
0: Располагаемся. Дальше 2 часа золотого граммофона. Ну, а я прощаюсь до завтра. В субботу утром в 11 часов по Москве я снова рядом с вами. Все, пока, до завтра. Хорошего начала выходных.
2: На Русском радио...

0: Реклама.
1: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте krimea-havail.ru. Указано максимальная выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Технаплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
3: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ, передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Trade-in. Не оферта, пауз Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
4: Русское радио. Что слушает страна? Русское радио. Русское радио. Я не так, я не так.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин утвердил правила пилотного проекта по изменению уровней профобразования на 26, 27, 29 и 30 учебные годы. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Проект стартовал в стране в 23 году по указу президента и направлен на переход к уровням высшего образования, куда входят базовые, специализированные и профессиональные уровни. И к другим темам. Минстрой не будет смягчать требования к качеству квартир и готов ужесточить правила их приемки. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме недвижимости движения. По его словам, за последние годы власти уже приняли достаточно мер для регулирования вопросов сдачи жилья. Девелоперы обязаны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он предусмотрен проектом, подчеркнул замминистра. Разрешение Роспотребнадзора на открытие летнего сезона получили 58 пляжей Анапы. Еще 10 проходит экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас, по его словам, на пострадавших от разлива мазута пляжах продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. На рынке недвижимости появился новый заметный сегмент, так называемая «новая вторичка» – квартир в домах не старше 5 лет. По данным аналитиков, самый заметный рост предложений в сегменте за первые 5 месяцев года зафиксирован в Ростове-на-Дону, Москве, Новосибирске и Воронеже. Новая вторичка, как правило, доступнее новостроек по цене и максимально приближена к ним по другим характеристикам. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио. Золотой, золотой
2: граммофон. Пятница наступает не только по календарю, но и по ощущениям. Что вот-вот должно произойти что-то приятное. И у этого есть название «Выходные». Начало хит-парада «Золотой граммофон» – верный знак того, что пора отложить все дела и приготовиться отдыхать. Меня зовут Алена Бородина. Я приветствую вас в эфире самой классной радиостанции страны. Чего ж там скрывать, лучшего радио по версии наших слушателей. В ближайшие пару часов вас ждут исключительные песни, главные хиты распрекрасного лета. Ну что, давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает Валерия со своим хитом «Возьми мою любовь». Ну а открывает граммофон дрейфующий на 20-м месте Александр Панайотов. Слушаем его хит «Акваланг».

0: открыл двадцатку главных хитов русского радио. Ну а мы, задержав дыхание, слушали его хит «Акваланг». Завсегдатаи золотого граммофона знают о том, что еженедельный хит-парад формируют наши слушатели. Ну а детали о том, как продвигать артистов по музыкальной лестнице, можно найти на сайте rusradio.ru. Заходите, ставьте галочку напротив любимой песни и все, ждите результатов в эфире. Впереди 19-я строчка чарта. Здесь новинка этой недели, свежий трек от группы «Бис». «Таня, не плачь».
1: Номер 19.

0: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
1: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
0: Крым Золото. Всегда отличная цена.
2: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
3: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбрала свадебное платье! Осталось выбрать свадебного мужика.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: На русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: С вами «Русское радио». Меня зовут Алена Бородина. И я представляю вашему вниманию двадцатку самых классных, зажигательных, согревающих и одновременно охлаждающих, когда нужно, песен. Эти песни наши слушатели признали лучшими на этой неделе. Впереди еще много бестселлеров, которые мы с вами послушаем. Ну а пока давайте узнаем, кто сегодня занимает 18 место. Ну а здесь Юрий Киселев со своим хитом «Сердце запоет».
0: Номер 18.

На 18-й строчке еженедельного хит-парада русского радио сегодня вполне комфортно устроился Юрий Киселев. Мы слушали его душевную композицию «Сердце запоет». Надеюсь, что у вас поет не только сердце, но и другие внутренние органы. Но если серьезно, то нам важно, чтобы во время прослушивания нашего эфира у вас пела душа. Собственно, и артисты создают свои песни именно для этого. Впереди 17-я строчка золотого граммофона. Здесь свою малахитовую шкатулку открывают музыканты группы «Винтаж».

0: на русском радио.
1: Если хочется зевать, утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: музыка.
1: И все это...
0: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру/6+.
2: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
1: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

настроились? На Русское радио мы решительно настроены этот июньский золотой граммофон провести вместе с вами. Я с легкостью могу назвать сразу несколько причин, почему, собственно, с нами хорошо. Во-первых, мы для вас играем песни, которые вы любите. Во-вторых, у нас суперкомпания. Вы, наши слушатели, самые крутые артисты, и я, Алена Бородина. К тому же мы создаем такую, знаете, особую атмосферу, правильное настроение, чтобы классно провести предстоящие выходные. Впереди 16 место главного хит-парада страны. Здесь уже уютно расположилась Анна Семенович. «Если станет грустно».

0: «Если станет грустно, для вас споет Анна Семенович». Аня не обещает, что станет прям моментально веселее, но настроение точно поднимется. «Мы вообще всегда готовы сделать все возможное, чтобы с настроением не было никаких проблем. С понедельника по пятницу утреннее шоу «Русские перцы», по выходным наши крутыши. Ну а в остальное время за настрой отвечают мои коллеги рускородийные диджеи. Так что, когда бы вы не включили русское радио, вас всегда ждет что-нибудь любопытное». Ну а мы продолжаем «Золотой граммофон». Прямо по курсу еще одна душевная история. На 15-м месте Лариса Долина. «Последняя. Прощай».
1: Номер 15.

На 15-м месте золотого граммофона сегодня находится Лариса Долина со своим хитом «Последнее. Прощай». Ну, а мы с вами делаем небольшую паузу, чтобы сказать несколько теплых душевных слов в адрес именинников, которые на этой неделе отмечают день рождения. Итак, 15 июня родилась актриса Анна Ковальчук, 16-го актриса Анна Чайковская, 18 июня день рождения отмечал легендарный композитор и музыкант Пол Маккартни, а также актриса Ирина Пегова. 20 июня родились актриса Николь Кидман, певица Юта и телеведущий Николай Николаевич Дроздов. Если вы взяли и попали в список именинников, принимайте наши самые искренние поздравления. Мы вас любим и желаем вам крепкого здоровья и отменного настроения. В подарок будет песня от Ханны «Русская красавица».

0: А русская красавица сегодня облюбовала 14 место золотого граммофона. Ну а в свет ее выводила опытная светская дива Ханна. Нас ждет продолжение лучшей двадцатки русского радио, где традиционно по пятницам встречаются лучшие артисты страны, чтобы презентовать вам свои актуальные хиты. На 13-й строчке сегодня музыканты, каждый из которых по отдельности уже сделал свой немалый вклад в российский шоу-бизнес. Ну а объединив, собственно, музыкальные силы, они нанесли двойной удар. Это Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: Номер 13.

0: русском радио.
1: Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.

0: параметрам.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: «Лента».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Разгулялась волна.
8: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
10: На Русском радио «Золотой граммофон».

вкусное, что с ними может случиться в летнем сезоне. Ваши приемники, наушники, колонки расслабленно играют русское радио. Вместе в прекрасной компании самых лучших артистов мы движемся к вершине золотого граммофона. Следующая остановка на 12-м месте. Здесь артист, про которого трудно сказать, что он витает в облаках. И все-таки он это делает. В очередной раз выше облаков поднимается Владимир Пресняков.

0: Владимир Пресняков знает, что нужно делать, когда душа требует полета. Нужно подняться выше облаков, чем мы с вами, собственно, и занимались на 12-м месте золотого граммофона. А что будет дальше, я расскажу прямо сейчас. Дальше нас ждет встреча с певицей, которая не так давно прошла инструктаж по пожарной безопасности, чтобы даже самые горячие чувства не привели к неприятностям. Это Маша Вебер. Слушаем ее хит «Гори».
1: Номер 11.

0: на русском радио.
1: Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор. Летний ресторан. Лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки. Комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
8: Счастливый взгляд!
9: Представьте идеальную картину. Солнце, море и вы в новых очках.
10: Только со 2 июня по 30 июля. Скидка 30% на все солнцезащитные очки, фотохромные и тонированные линзы. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
13: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
14: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
13: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
15: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
17: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
19: Что слушает страна?
20: А я все помню, помню, как тебя любил.
19: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
21: Золотой граммофон.
19: Золотая история.
22: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами прямо сейчас отправимся на шестую церемонию вручения главной музыкальной премии страны «Золотой граммофон». Именно тогда группа «Гости из будущего» получила премию русского радио за свою очень душевную и теплую песню «Ундина». Было это, ребята, четверть века назад. Верится, конечно, с трудом, но с упрямыми фактами не поспоришь. 2001 год. Ева Польна, «Гости из будущего», «Ундина».

0: история.
1: Слушателей Русского радио ждет еще один хит из золотой коллекции. Мы будем слушать дуэт, который 2 года назад, в 2024 году, получил главную музыкальную премию страны. Это «Звонки» и «Ася». Они выпустили хит «Лети», который привел музыкантов на 29-ю церемонию «Золотой граммофон». Расправляем крылья и потихонечку взлетаем.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты, передает Регнум. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка контролируется Министерством энергетики, а все принимаемые решения призваны поддержать стабильность поставок и не допустить локальных дисбалансов, отметил вице-премьер. И к другим темам. В этом году приемная кампания в вузы пройдет по обновленным правилам. Так, одним из основных инструментов поступления станет суперсервис поступления в вуз онлайн. Через него абитуриенты смогут подать документы на программы высшего образования. Еще одним нововведением станет так называемый «день тишины». В дни публикации приказов о зачислении на госуслугах будет ограничена возможность отзывать заявление. В Ассоциации туроператоров России сообщили об изменениях в правилах въезда во Вьетнам, вступающих в силу с 22 июня. Теперь каждый путешественник, прибывающий через международные аэропорты государства, в том числе Вьетчанг, обязан заполнить электронную карту прибытия. Нововведение касается всех иностранных туристов, которые въезжают в страну без визы на период до 45 дней, а также тех, кто путешествует по оформленным электронным визам. Большинство россиян заявили, что не готовы доверять советам искусственного интеллекта при выборе одежды. По данным опроса, за комментариями по поводу внешнего вида к нейросетям обращались лишь 7% респондентов. Однако разработчики считают, что в течение ближайших лет ситуация изменится с появлением персональных ИИ-агентов, которые будут знать о предпочтениях пользователя и помогать с выбором и покупкой вещей. У меня все к этой минуте. Ну а далее в эфире «Золотой граммофон» и Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Мы теперь с вами живем по июньским законам. Солнце яркое, трава зеленая, шашлык вкусный, ягоды сладкие, комары наглые. И все это дарит нам лето. Ну а зажигательные песни – это уже от нас, от русского радио. С вами Алена Бородина. Я приглашаю вас во второй час «Золотого граммофона». Впереди десятка лучших. Ну а перед этим давайте освежим память и ненадолго сгоняем в прошлое.
0: 20.
2: Открыл «Золотой граммофон» сегодня Александр Панайотов, «Акваланг».
0: 19.
3: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Новинка этой недели. Бис. Таня, не плачь.
0: 18.
4: Сердце запоет вновь старую песню о первой любви.
2: Сердце запоет. Это Юрий Киселев.
0: 17.
2: Две строчки у группы «Винтаж». «Малахит».
0: 16.
5: «Если станет грустно, я тебе спою».
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».
0: 15.
6: «Последнее прощай».
2: На две строчки вверх поднимается Лариса Долина. «Последнее прощай».
0: 14.
7: «Я русская красавица, глаза горят, как ягоды в тумане».
2: Ханна. «Русская красавица».
0: 13.
8: «Когда соберусь тебя».
2: Анна Асти, Дима Билан, «Эпилог».
0: 12.
2: Владимир Пресняков, «Выше облаков».
0: 11.
9: «Гори, звезда моя».
2: Ну и зажигала на 11 месте Маша Вебер, «Гори».
0: 10 первых.
2: Отгрузили в прошлое 10 хитов. И еще столько же песен впереди. Это лучшие песни русского радио. Встречайте. 10 место «Золотого граммофона» Ирина Дубцова. «Память».

На две строчки за неделю поднимается в золотом граммофоне Ирина Дубцова со своим хитом «Память». Именно Ира сегодня открыла десятку главных хитов русского радио. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди еще 9 достойных вашего внимания песен. И прямо сейчас история о том, что происходит, когда мы преследуем тех, кто наносит нам раны. 9 место еженедельного чарта Александра Воробьева. «Взгляды».

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама. Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020.
5: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль «Джейку» J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
6: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском радио «Золотой граммофон».
1: «Золотой граммофон».
2: Самое летнее, теплое, солнечное, витаминами заряженное русское радио в эфире. В студии уже слегка подзагоревшая Алена Бородина. Вместе мы исследуем лучшие песни страны в хит-параде «Золотой граммофон». Кстати, многие из этих композиций уже приобрели такой, знаете, неповторимый летний вкус. Нас ждет 8-е место еженедельного чарта. Здесь самый красивый, по его собственному мнению, Артур Пирожков. Кстати, плюс 3 строчки.
0: Номер 8.

свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Ему зеркальце в ответ: ты, Артур, конечно, самый красивый, уже прекрати меня терзать подобными вопросами каждые 15 минут. На 8-м месте золотого граммофона Артур Пирожков. А у меня к вам есть предложение продолжить наслаждаться самыми распрекрасными песнями нашего эфира. Впереди семерка великолепных историй о любви. С нами Николай Басков. Слушаем его «Туманы».

0: на русском радио. Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться в востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-Арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
8: 6+. Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Латвийское радио не просто играет песни в эфире. Мы создаем особую атмосферу, о которой я уже говорила сегодня. Вот это неповторимое состояние, которое позволяет немного сбавить темп. Вот слегка замедлиться, войти в состояние здесь и сейчас и получить ни с чем не сравнимое удовольствие от лета. «Золотой граммофон» в эфире. В студии Алена Бородина нас ждет встреча с артистом, который точно знает, как должно быть, чтобы все было хорошо. Да у него давно все хорошо. Это Филипп Киркоров. Встречайте.
1: Номер 6.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

в лучшей двадцатке русского радио Филипп Киркоров. Сегодня он обустроился на 6-м месте золотого граммофона. Мы слушали его хит «Давно все хорошо». А я вам так скажу, сейчас еще лучше будет, потому что нас ждет пятерка самых крутых песен этого летнего сезона. Ее открывают Александр Панайотов и Алиса «Бумажный змей».

В лучшей двадцатке русского радио Александр Панайотов и Алиса. Сегодня они выгуливали своего бумажного змея на пятом месте золотого граммофона. Ну а теперь самое время переместиться на четвертую строчку. Нас уже здесь встречает следующий артист. Никаких намеков, все предельно прозрачно. Мы его узнаем даже в гриме. Это Мот. Встречайте.

0: важных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: пальцев крепче прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас в главном хит-параде страны мод. Сегодня мы застукали его на 4-й строчке лучшей двадцатки русского радио. Но мы так и не поняли, на что он намекает. Думаю, у нас еще будет время с этим разобраться. А я пока хочу презентовать вам тройку лучших песен нашего эфира. Ее открывает Татьяна Крутукова, которая заходит с козырей. Алешенька.

0: на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их автор.

0: не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
2: Федеральная пассажирская компания.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
5: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
9: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
10: Эндулин. Кровля на все руки.
11: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
3: На русском радио.

0: Это «Русское радио». В студии Алена Бородина. В нашем распоряжении 20 главных хитов этого лета. Достойный капитал для отличного настроения. Вместе мы прошли уже длинный путь, и если оглянуться назад, можно заметить, какими стройными рядами выстроились лучшие песни нашего эфира. Совсем скоро мы узнаем, какая композиция на этой неделе стала лучшей. Ну а пока вторая строчка «Золотого граммофона». Здесь Мари Краймбрери, которая в очередной раз предлагает не ждать.
1: Номер второй.

0: второй строчке. Лучшей двадцатки русского радио в импровизированном зале ожидания устроилась Мари Краймбрери, поклонники которой уже несколько раз приводили любимую певицу на вершину хит-парада. И все же сегодня фан-клуб Сергея Лазарева оказался сильнее. Внимание, внимание, работают все компасы страны. Именно благодаря этим приборчикам Сергей Лазарев оказался на первом месте золотого граммофона. Ну и, конечно, благодаря голосованию на сайте rusradio.ru. Сережа, принимай наши поздравления. Давайте послушаем лучшую песню недели по версии наших слушателей. «Компасы».
1: Номер первый.

0: на первом месте золотого граммофона благодаря мощной поддержке наших слушателей сегодня оказался Сергей Лазарев со своим хитом «Компас». Мы, конечно же, еще раз поздравляем Сережу с победой. И прямо это было круто, здорово, эффектно, как всегда. Если вы хотите увидеть и услышать на вершине чарта свою любимую песню, заходите на сайт rosradio.ru и там голосуйте, там все очень просто. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. На Русском радио мы услышимся в следующую пятницу. Желаю всем солнечной погоды, ярких впечатлений, напоследок сразу несколько хороших новостей. Сегодня лето, завтра лето, через месяц лето, друзья, и даже через 2 месяца лето. На этом все. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Каждое воскресенье слушай.

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: Реклама.
2: Хватай Хавейл. Ликвидация квартального склада автомобилей Хавейл стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники Хавейл в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл в Симферополе Автопрестиж. Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указана максимальная выгода на автомобиль Хавейл Дарго в комплектации Техноплюс 2026 модельного года, 2026 года производства по программе Трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую Лада Гранта. Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Дилера» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории.
5: Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
9: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
8: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,174 до 27,173% на 23.04.2026.
10: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit-центр Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ. С учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Трейдин. Не оферта.
12: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
14: Русское радио. Русское радио. Это родные нулевые.
15: Беги, беги, беги на край земли.
14: Крылатые десятые.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз траектории ключевой ставки, вероятно, будет пересмотрен вверх. Центробанк представит новый прогноз на следующем заседании 24 июля. Регулятор оценит, какая денежно-кредитная политика потребуется в ближайшие три года. Изменения затронут прежде всего 2026-2027 годы. И к другим темам. Внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг повысит удобство и безопасность покупок, заявили в Думском комитете по экономической политике. Такой инструмент появится в магазинах и ресторанах страны с 1 сентября и заменит множество QR-кодов от разных банков. Формироваться он будет через национальную систему платежных карт, ту, что управляет картами МИР и системой быстрых платежей. В Госдуме предложили ставить максимальный балл за задание ЕГЭ с ошибками и опечатками. По словам парламентариев, в ходе нынешней экзаменационной кампании выпускники обнаружили неточности в заданиях сразу по нескольким предметам. Требования к качеству таких материалов должны быть не ниже, чем требования к самим участникам ЕГЭ. А всем выпускникам, сдававшим экзамен, в котором уже есть неточности, нужно начислять дополнительные баллы, считают депутаты. Работодатели продолжают конкурировать за молодых специалистов со средним профессиональным образованием, пишет ТАСС. Этой весной средние зарплатные предложения для выпускников колледжей и техникумов без опыта работы достигли 77 тысяч рублей в месяц, что на 28% больше, чем годом ранее. Самый заметный рост доходов зафиксирован у начинающих логистов и сотрудников банковской сферы. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

простой, дешевый и безболезненный способ омолодиться – это услышать любимую песню по радио, ту самую, под которую вы когда-то «ах, ух» и прочие прекрасные междометия. Когда мы были молодыми, это «Руки вверх», только что здесь, на русском. Лето – это когда каждый второй либо выпускник, либо отпускник. Немногочисленных трудящихся я, конечно, тоже приветствую. Заканчивайте, давайте, это дело. Начало восьмого уже в Москве, пятница, скоро наступят выходные. Меня зовут Максим Привалов, я уже заступил на свою вечернюю смену. До полуночи нас ждут 100 заказов, русский старт и много поводов сделать русское радио погромче. Оставайтесь с нами на русском, и все точно будет хорошо.

0: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
1: Представьте идеальную картину. Солнце, море и вы в новых очках. Только со 2 июня по 30 июля скидка 30% на все солнцезащитные очки, фотохромные и тонированные линзы. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Амода и Джейку с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль Джейку J8. Комплектации Комфорт 2025 года выпуска. Не оферта.
3: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
2: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивай свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.
7: Что слушает страна?

С днем рождения, Слава! Должны петь сегодня мы, потому что в нашем коллективе именинник, ведущий новостей на Русском радио Вячеслав Цыба сегодня отмечает день рождения. Мы его весь день поздравляем и будем это делать. В вечернем столе заказов тоже обязательно отметим. И вы сможете присоединиться и Славу поздравить, и своих именинников, разумеется, тоже. И вообще, каких-то приятных моментах нам рассказать. Что касается дней рождения, свадеб, юбилеев или всего того, что вы отмечать собираетесь в эти выходные, хочется пожелать вам одного – хорошей погоды. Часто бывает так, что люди все предусмотрели. У них там и лепесточек к лепесточку, и все невероятно красиво, в каких-то благородных тонах. Но у природы свои планы – дождь стеной, грязище по пояс. В общем, не до веселья. Так вот, я вам желаю, чтобы и в субботу, и в воскресенье, и над вами, над вашими гостями пусть обязательно светит солнце, и пусть все будет хорошо. Это Русское радио. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вместе со мной самые любимые, самые популярные. Ну вот, например, Мари Краймбри скоро. Дмитрий Маликов, Дима Билан, Ирина Дубцова и многие другие. Ну а сейчас на Русском А-студио. Она не виновата.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест. Тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент РТ и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф. 6+.
10: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких, никто не знает. Рекламная служба Русского радио 5.

Это Митя Фомин на русском. Полутона. Артист обладает не только прекрасным песенным репертуаром, но и великолепным чувством юмора. Вот не в бровь, а в глаз всегда. Не случайно он по образованию врач. У врачей свое специфическое чувство юмора. Имеется, присутствует. Без него никак. Если и у вас отменное чею, то есть чувство юмора, ну поделитесь, вам жалко, что ли? Сочините какую-нибудь классную шутку и пришлите нам, а мы ее здесь в эфире увековечим. Дело в том, что с 1 июня и аж по 31 августа в эфире Русского радио проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть вы, наши любимые слушатели, генерируйте, сочиняйте, придумывайте шутки и присылайте нам на сайт rusradio.ru. Лучшие шутки, над которыми смеется вся редакция, озвучит лично Антон Юрьев. Они украсят собой эфир Русского радио, ну а их авторы, конечно же, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Ну не просто об какую, там все будет понятно, Русское радио, типа слушайте в эфире, вот моя шутка. В общем, красота. Подробности на сайте rusradio.ru. Шутите, сочиняйте, отправляйте. Похихикаем вместе. We'll be right back.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max». Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Хочу такой...

0: кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
2: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

Дмитрий Маликов на русском радио. С чистого листа. Снова все сначала. Но в жизни, к сожалению, так не получится. Ну вот невозможно взять и вычеркнуть из жизни свои ошибки, просчеты, еще что-то. Это скорее такой художественный вымысел. Помните, да, допустим, портрет Дориана Грея? Когда вел он себя, ну скажем так, очень плохо, но при этом там, шрамы, там, порезы, все появлялось только у портрета. А он был вечно юный, мол, ну, все равно это плохо кончилось. Вот я про что. Поэтому каждая ваша ошибка, каждый ваш просчет и какой-нибудь неправильный поступок или действие — это лишь напоминание вам, что вы стали лучше, сильнее, и что делать так не надо. Ну, по идее, так должно работать. Не знаю. Хотя, с другой стороны, говорят, что чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Без 15:08 в столице России. Говорят, что где-то в Москве уже начался дождь. И не просто дождь, а ливень с грозой. Ну, до нас пока не дошло. У нас даже солнышко вот проглядывает за окнами студии. А в эфире уже вовсю сверкает. Билан, громовержец, дальше. Молния на русском.

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Открывай летний Крым вместе с Tenet Техносервис. В июне экономичный кроссовер Tenet всего от 1 890 000 рублей. Официальный дилерский центр Tenet и Cherry Техносервис в Симферополе. На Ялтинской объездной, Алинчука 52. Запись на тест-драйв 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
4: Указана минимальная стоимость Tenet T4 Line МКБ. Передний привод при покупке до 30 июня в кредит с учетом выгоды по программе Трейден. Не оферта. ПАО «Сбербанк».
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе «Крымская роза». Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
9: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 30.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А?
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
12: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 июля вступит в силу новые условия выдачи семейной ипотеки. Обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. Как пишет «Коммерсант», до 12% увеличится ставка по семейной ипотеке в Москве для семей с одним ребенком. При наличии двух детей и более в Москве и Петербурге лимит поднимется до 15 миллионов рублей при ставке 10% годовых. В стране нужно сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года, считают общественники. Необходимо добиваться соблюдения гарантий, которые предусмотрены при запуске специального налогового режима. В 2025 году те, кто платит налог на профессиональный доход, перечислили более 137 миллиардов рублей в бюджет, подчеркнули авторы инициативы. Столичные власти внедрили новую технологию для контроля передвижения курьеров. Передвижные стенды на прицепах, с помощью которых теперь проверяется предельно возможная скорость электровелосипедов доставщиков. Если оказывается, что она выше разрешенных 25 км в час, то оформляются материалы для суда. Для граждан предусмотрен штраф до 5000 рублей, для юридических лиц штраф составит до 200 тысяч. И о погоде. Жарких дней в Москве в конце июня практически не будет, сообщают синоптики. Температура в третьей декаде месяца будет варьироваться в пределах плюс 23 градусов. Лишь в начале предстоящей недели воздух прогреется до плюс 27. Что касается осадков, в конце месяца ожидаются небольшие дожди. Однако грозы сойдут на нет. Ну а в июле погода в столице будет в пределах нормы. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости на русском.

пятница, день по всем пунктам превосходный. Превосходная музыка, настроение, самочувствие. Ну, вечер будет не хуже, обещает вам Русское радио моим голосом. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Привет, с кем сегодня еще не слышались, присоединяйтесь. Будем наслаждаться летом вместе.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио.

Николай Басков на русском радио. Но кто сказал тебе, что любви не бывает? А между тем, ученые из Великобритании, да-да, те самые вездесущие, доказали, что любовь провоцирует ожирение. Большинству пар... лишний вес в течение первых 3 лет после начала стабильных совместных отношений. Ну, это же, наверное, тоже счастье, да, найти такого человека, с которым можно даже поправиться вместе и при этом остаться друг другу интересными, близкими, родными. Хотя я желаю, чтобы вас связывало нечто большее, чем просто холодильник или, скажем, смартфон. Найдите свою половину и станьте уж целым, наконец-то. Русское радио с вами. Тише.

0: шутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
2: 12+.
4: Реклама на русском.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
8: Елена Север и Маргарита Симонян представляют при поддержке телеканалов РУ-ТВ и РТ 22 июня «Навка-арена». Старт всероссийской акции в поддержку семей военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции. Гостей ждет ледовый спектакль «Дневник памяти», фрагменты документальных кинолент «Арти» и концерт российских звезд. Информация на сайте дневникпамяти.рф.
2: 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Точка нет.

0: Ну, пусть диктует адрес. Выезжаю, забери меня, новинка от Марфы, только что здесь на Русском радио. Ну, что ж могу вам сказать. Это, конечно, ни с чем не сравнимое ощущение. Понятно, что можно вызвать такси, там еще что-то, да, но если есть человек, который бросит все дела и приедет за вами в аэропорт, в клуб ночной, или просто на работу от того, что вы очень устали, хочется на ручки, не хочется идти домой, и заберет, ну, я вам желаю, чтобы у вас так все было. Если пока нет, появится. Если нет, ну, такси. Тоже хорошо. Лучше, чем в любом случае сама-сама, как там было, помните, в кино. Ладно, давайте дальше ускоримся. Ручки вверх. Встречаем Григория Лепса на русском.
1: Я

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
7: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
8: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.lv.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена.

0: 21-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код

Дима Билан на русском. Все в твоих руках. Ну, в ваших руках сейчас может быть руль, потому что вы едете на дачу, или мороженое, потому что лето в разгаре, зонтик, может быть, дождь собирается, или что там еще, бокальчик. Все-таки вечер пятницы, скоро выходные. Когда смотрел, чем примечательна сегодняшняя пятница, сегодняшний день, нашел, что сегодня праздник под названием «День спиртоглотов». Какое завуалированное, интеллигентное название, а ведь не прикопаешься. Ну ладно, поздравляю, если вы уже отмечаете. Мы всегда в хорошем настроении, и нам для этого ничего не нужно. Это русское радио, ну, разве что музыки побольше любимые. В эфире по-прежнему Максим Привалов. Вечер будет добрым.

только лучше. Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме считают, что ставка по семейной ипотеке для многодетных должна быть ниже 6% и уменьшаться при рождении каждого последующего ребенка. Так в Палате парламента прокомментировали ожидаемые с 1 июля изменения правил льготной программы. Многодетным семьям необходимы большие квартиры, которые стоят дороже, из-за чего даже первоначальный взнос может стать препятствием к приобретению жилья, заявили в Думе. И к другим темам. Рынок труда не нуждается в тотальном высшем образовании. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, значительная часть молодежи выбирает университеты, тогда как экономика просит специалистов со средним профессиональным образованием. Министр подчеркнул, что речь не идет об ограничении доступа к высшей школе, однако систему подготовки кадров нужно сбалансировать. Почти 60 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. При этом ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе продолжается. На пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка. В этом месяце в Анапе впервые после крушения танкеров открыли пляжный сезон. 11 июня для купания открыли 49 пляжей. Современному человеку нередко требуется больше одного отпуска, чтобы полноценно восстановиться после работы, заявляют психологи. Первые дни отдыха часто уходят на выход из рабочего режима, а затем появляется тревога из-за скорого возвращения к делам. Специалисты рекомендуют не превращать отпуск в новый проект с жестким планом мероприятий и многочисленными задачами. Важно позволить себе отдыхать без стремления к максимальной эффективности. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: подожди.
1: Группа «Моя Мишель» на русском радио, солистка коллектива Таня Ткачук когда-то бросила вполне успешную работу в офисе ради мечты быть артисткой. Но это скорее исключение из правил, потому что сколько таких примеров мы знаем, когда люди все бросают ради мечты, и потом ни работы, ни офиса, ни мечты. Поэтому сначала прославьтесь, потом все бросьте. Начало 10-го в столице России. Это русское радио. Все будет хорошо. Пятница вечер, но сегодня уж точно можно оставить работу хотя бы на 2 выходных дня, отдохнуть от нее, в понедельник снова увидитесь. Ничего не переживайте, дорогие трудоголики, там ничего без вас такого не случится. А если случится, так это же без вас. Вы ни при чем. Отдыхаем вместе здесь, на волне русского радио. Меньше часа у нас остается до вечернего стола заказов. Уже можно мысленно готовить приветы, поздравления, вспоминать, кому что надо будет озвучить. Ну и наслаждаться музыкальным многообразием. У нас много музыки и вся любимая. Yeah.

0: Татьяна Куртукова на Русском радио. Алешенька, песня вам нравится. И не только Алешенькам она нравится, но и любым другим имена, потому что третье место уже. Третья строчка золотого граммофона на этой неделе. И то ли еще будет. Уверен, песня сможет покорить чарт, дорасти до вершины. Ну, разумеется, при вашей поддержке. Для этого нужно всего лишь зайти на сайт русрадио.ру, открыть раздел «Золотой граммофон» и выбрать композицию, которая вам по душе. И, конечно же, тут же за нее проголосовать. Количество подходов не ограничено. Заходите, пожалуйста. Ну, и могу сказать, что повезло Алешенькам. Нам вот, например, никто песен не посвящал. Про Максима не помню. Певица Максим, да, есть, она будет в этом часе. А вот так, что прям именная песня. Недоработка. Кроме Максим, вижу Ваню Дмитриенко. Появится Звонкий. Он, кстати, Андрей по паспорту. Кто еще у нас будет? Виктория Дайнеко в ближайших планах. Ну, а прямо сейчас Джиган. Это уже имя нарицательное. Ну, на самом деле, он, конечно, Денис. Раз и навсегда на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали, но

0: Это Максим на Русском радио. Лучшая ночь. Вот следующая ночь в Москве будет неспокойной. В том смысле, что спортивной никто из участников не будет стоять на месте. Ожидается ночной забег 20 июня, то есть завтра в 22.00 стартанут участники забега. Будут бежать аж 10 километров. Ну, разумеется, не просто так и не славы ради, а ради... Вернее, не только славы ради, а ради, во-первых, здоровья, а во-вторых, призового фонда. Между прочим, более 400 тысяч рублей. Фонд распределится между 5 лучшими мужчинами и женщинами. Уж не знаю, до сих пор открыта регистрация или нет, но точно знаю, что ради этого забега опять будут перекрывать центр столицы. На всякий случай проложите маршруты и выбирайте маршруты объезда. Значит, 20 июня в 22.00. Если это не для вас, ну, по крайней мере, выходные вы предпочитаете по-другому проводить, чтобы вас никто не кантовал, послушайте нашу афишу. Там несколько приятных вариантов, чтобы отправиться днем, вечером, ночью, неважно, когда, в кино. Есть на что посмотреть.
1: На Русском радио афиша.
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Помните Мориарти из сериала «Шерлок»? И Эндрю Скотт шикарно сыграл главного злодея, а теперь он главный метеоролог Великобритании из новой исторической драмы «Давление». Режиссеры отправляют нас в 44-й год, высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Казалось бы, при чем тут метеоролог? А при том же, что и идеальный шторм, я вам скажу. «Хранитель камфорного дерева». Аниме-драма, пожалуй, главный мультик недели из Японии и, как всегда, загадочный и магический. Дерево обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. И вот, став посредником между могучим растением и остальным миром, главный герой начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи. Как-то так. Как понимаете, смотреть в эти дни можно и нужно не только футбол. Приятного отдыха, просмотра и лета. Оно только начинается.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные

0: оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Но взгляд от нее не оторвать. Александра Воробьева «Взгляды» только что здесь, на Русском радио. Ну, радио на то и... на то и радио, что картинки-то нет, но можно представить, что здесь у нас в студии происходит. Впрочем, иногда все-таки мы врубаем прямую трансляцию, чтобы вам действительно было видно и атмосфера чувствовалась. Так будет и сегодня в 23.00 в рамках русского старта. Будет у меня музыкальный гость, куча всяких новинок. В общем, можно будет не только слушать, но и смотреть. Обязательно сделайте это. До этого ваша помощь и участие тоже потребуется. Ну, например, в следующем часе совместными усилиями провернем вечерний стол заказов. Будем поздравлять именинников, признаваться в любви и передавать приветы. Все это уже скоро. Меня зовут Максим Привалов. Вы слушаете Русское радио. Всем добрейшей пятницы. Едем дальше.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Биз.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифра подготовила проект постановления правительства, обязывающий операторов связи информировать абонентов о том, что звонок поступает из-за границы. Инициатива предложена в рамках борьбы с мошенничеством. Сообщение должно содержать маркировку «иностранный вызов» или ее аналог, а при технической возможности – краткое наименование государства в соответствии с общероссийским классификатором стран мира. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Это уже девятое подряд смягчение денежно-кредитной политики. Еще в июне 2025 года ставка находилась на уровне 21%. Большинство экспертов ожидали более заметного шага. По их оценкам, решение регулятора указывает на то, что сейчас в приоритете борьба с инфляцией. Свыше 47 тысяч пострадавших от наводнения в Дагестане получили выплаты. По данным властей региона, уже выплачено около 2 миллиардов рублей. С 22 июня в Хасавюртовском районе республики начнется прием заявлений на предоставление выплат за утраченное жилье. Из-за сильных дождей в конце марта и начале апреля в регионе случилось масштабное наводнение. Сообщалось о повреждении почти 8 тысяч жилых домов. На этой неделе большинство клубов российской премьер-лиги приступили к предсезонным сборам. Команды готовятся к новому чемпионату, который стартует во второй половине июля. Действующий чемпион России петербургский «Зенит» начнет сборы 20 июня. В первой половине июля команда проведет несколько товарищеских матчей. На следующей неделе стартуют сборы у вице-чемпиона страны «Краснодара». У меня все к этой минуте. Ну а далее в эфире «Стол заказов» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В начале 11-го обычная почта, конечно, уже не работает. А наша работает еще как. «Стол заказов» на русском. Эфирная почта ждет ваших сообщений на доставке. Меня зовут Максим Привалов. Всем привет. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Отправляю, ставьте подпись. Также зазываю и приглашаю вас в наши официальные группы. Одна располагается ВКонтакте, другая в Одноклассниках. Они действительно официальные, в том смысле, что с галочкой, подтвержденные, верифицированные, называется одинаково «Русрадио», зайдите, найдите публикацию про «Стол заказов» и под ней как раз оставляйте комментарии. Я увижу и обязательно прочту. Откроет этот «Стол заказов» Владимир Пресняков, замурчательная котейка.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Заводи шарманку. Первые приветы и поздравления, которые прилетели к нам в рамках вечернего стола заказов. Напомню, что написать можно любым удобным способом. Например, 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, отправляй, не забудьте о подписи. Привет Александре Малышкиной из Омска. Процветай и пахни. Паша, ты друг не очень. От ребят из... Как так? Вы все вроде бы и для Александры хорошие. Зачем тут Пашу приплели? Короче, для ребят из машины, для Коли, Никиты и Юли из Москвы. А что там Паша-то вам не угодил? Прям все, уснуть не сможем. Так, слушаю, люблю русское радио 20 лет с уважением и любовью, Аллочка из Сочи. Алла, приятно, спасибо, что вы с нами. Такая выслуга эфирных лет, так и должно быть. Еще пару-тройку сообщений, сейчас обновимся. Их действительно много, они толпятся, друг на друга наслаиваются, потом люди обижаются, что мое проглядели, мое упустили. Но мы не специально, ребят, потому что их очень много. Вся страна в едином порыве пишет. Ну... Обновимся, едем дальше. Давайте, кстати, социальные сети тоже подключим, потому что до них обычно доходят руки в самый последний момент. Не хочется, чтобы там что-то пропадало. Так, солнечный, жаркий привет из Ставрополья. Спасибо команде Русского радио за крутые песни, они создают настроение. Также привет мужу любимому, зовут его Дмитрий Вальков. От жены Анастасии: Дима, люблю тебя очень-очень. Ты мое солнце, даже когда на улице плюс 40. Спасибо за все, обнимаю крепко. С прошедшим вчера днем клубники Юля нас поздравила. Юля у нас ведет перечень всех праздников. Юлечка, спасибо большое. Так, поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения, просит София. Пришла с работы, грустная, сижу в одиночестве, только вы меня и радуете. София Беглова, город Пенза, заранее спасибо. София, дорогая, мы вас поздравляем. А вот вы сейчас грустите, а совершенно напрасно. Вы родились летом. Лучшее время для того, чтобы родиться и вообще для того, чтобы день рождения отпраздновать. Представляете, вы пришли грустной зимой. Там стужа, метель, темень, ужас. А сейчас лето. Хочу гуляю, хочу на море еду, хочу клубничку ем. Ну, в общем, красота. А то, что рядом никого, ну, так ничего, подбегут. Выходные только начинаются, выходные встретите с кем-то. Если грустите, ну, желаю, чтобы появился человек, который составит вам достойную компанию. Самое главное, будьте, пожалуйста, здоровы. Обнимаем вас крепко нашими эфирными волнами. Это Русское радио, в эфире по-прежнему Максим Привалов, и вы подключайтесь.
0: Стол заказов Русского радио. Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. То, что будет популярно завтра.
2: Самое горячее, свежее и модерновое. Треки маститых артистов и новичков.
0: Сегодня в 23:00 слушайте «Русский старт» на русском.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так и есть. Время приветов, поздравлений, признаний, разных нежностей. Все это в столе заказов. Здравствуйте. Хотим поздравить Олега Жукова с днем рождения от семьи Липатовых, Гореевых, Жуковых. Пожелать всего наилучшего. Очень ждем его с работы к праздничному столу. Ура! Надеюсь, уже вернулся, уже пируете. Русское радио, привет. Любимую жену Юляшу с днем рождения от Сергея. Благодарю. Всегда пожалуйста. Всем слушателям здоровья, всего наилучшего. Из Ташкента Амед желает. Вы не в настроении сегодня.
2: Как это?
1: Я всегда в прекрасном настроении. Вы что, у нас работа такая. Так. Хочу поздравить мамулю с наступающим днем рождения. 43 годика. Никогда не старей, моя мамуля. Живи до 100 лет. Люблю тебя, пупсик. Хорошее сообщение. Леночка и Алена Константин. Леночка и Алена Константиновна. Сейчас поймем, тут что-то такое накручено. Значит, хвост бодрее. А, это типа, держите хвост бодрее. Едем на дачу, в ручеек, нас ждут ребята с шашлыком и выпивкой. Еще немного и будем на месте. По скриптам даже есть, Николай Борисович развлекает в дороге. Хорошо, когда у вас есть такой Николай Борисович, которому не скучно. Хотим передать поздравления лучшей подруге и сестре Кате Андреевой из Мурманска со сдачей экзамена в медицинский колледж на красный диплом. Мы очень тобой гордимся, мы любим тебя, твои Джулия и Светик. Так. Ну, давайте на этом пока застопримся. У нас сообщений гораздо больше, чем я успеваю охватить в рамках одного выхода. И всегда по этому поводу очень расстраиваюсь, тяжело вздыхаю. Думаю, да что ж такое, как всех-то облагодетельствовать? Вот город Ульяновск, тут вижу, очень ждет привета. Там сегодня в Ульяновске отмечают 50-летие авиастроительного завода «Авиастар СП», выпускающий легендарный самолет Ан-124 «Руслан». Такой тяжелый транспортный самолет, способный перевозить до 150 тонн груза, пишут нам. Поздравляем всех причастных, здоровья, удачи, благополучия и мирного неба. Это самое главное.
0: Стол заказов русского радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ирочка и Сережа слушают нас в Новгородской области. Деревня не очень... Семеновична, наверное, так. А может, Семеновична? Не бывали у вас, но большой вам привет. Так, дача. На родители отдыхают на даче. Здрасте, русское радио. Пожалуйста, передайте привет от дочки Виктории с удовольствием. Ой, так вы же там одна сама себе хозяйка. Вечеринку, наверное, устроите. Друзей позовете. Или сейчас уже так не отдыхают молодежь. Я вот помню, когда родители уезжали на дачу. Ух, лучшее время было. Русское радио, здрасте. Хотим поздравить нашего любимого папу, мужа, дедушку, брата Олега Николаевича Удицких. Я так понимаю, поздравить с днем рождения, да? Просто тут повод не указан, но подозреваю. Хотим пожелать крепкого здоровья, любви, удачи во всем. Любящая семья. Добрый вечер, Максим. Поздравляем с днем рождения дочку Юлю Шмакову. Сегодня, 19 июня, ей исполнилось 24 года. Здоровья, счастья, исполнение всех желаний с большой любовью от мамы. Мы тоже, конечно, присоединились, потому что такой замечательный повод. Хочу поздравить песни друга. Он пришел из армии. Доброй ночи, русское радио. Как зовут друга, непонятно. Кто хочет поздравить, тоже. Тут три семерки зовут человека. Как-то так. Из Италии нас приветствуют. Для лучшей подруги Олеси. Она застряла в душе. Ну, это, наверное, как бы образно. Или у нее там две-то щеколду заклинило. Ну, в общем, долго собирается, наверное. Передайте ей, пожалуйста, что пиво нагревается. Спасибо, вы лучше. Ну, вы его лучше охлаждайте. Доброй ночи. Так, привет маме. Тоже непонятно, как зовут маму. Моя доченька Яна сегодня сдала экзамен в университете на пятерку. Поздравляю ее. Мама. Тут мама, там мама. Хорошо, поздравляем вас. Надеюсь, что это был финальный экзамен. И все, и она теперь наслаждается летом. И выдохнула, и забыла, это как страшный сон. Ну, так обычно бывает. 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер. Отправляй, пожалуйста, ставьте подпись. Это «Русское радио», перед микрофоном Максим Привалов. Добрейшего вечера. Только

0: песня на русском.
1: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза гаса блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: У каждой истории есть год спустя. Есть, но надо ли ждать? Стол заказов не резиновый. Давайте, давайте. Приветы, поздравления, разные нежности. Все к нам. Для Леночки сообщение. Пожалуйста, поезжай побыстрее. Ой, да что ж такое? Тут у нас сплошная выпивка в каждом втором сообщении. Значит, хочется там выпить холодного пивка с твоим отцом на даче. Он нас ждет, но при этом надо ехать аккуратно. Николай Борисович там в пробке томится. Николай Борисович, ну, во сколько не приехали? Все выходные ваши. Не гоните Леночку. Не нервируйте водительницу. Надо вообще к людям за рулем относиться с удвоенной, так сказать, бережливостью. 8-916-003-105-7 – это номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, указывайте подпись, как вас зовут. Нам всегда это интересно, приятно знать, с кем мы имеем дело и удовольствие общаться. Еще что-нибудь посвежее найдем. Давайте вот из социальных сетей подхватим свежее сообщение. Привет мужу Антону, с которым мы едем на дачу к нашим детям. Передайте ему, что я его очень люблю, просит Алена с удовольствием. Подругу Ирину Попову с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, исполнения желаний. Спасибо огромное. Сообщение, кстати, из Сыктывкара. Еще успеем одно. Привет, Русское радио. Привет мужу Хизри от Юлии, город Буденновск. У нас идет дождь, но настроение хорошее, потому что любимый рядом. Вот это самое важное.
1: Стол заказа Русского радио. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрейшего вечера, Русское радио. Сегодня у сына день рождения. Ему 12 лет, совсем взрослый стал. Мы всей семьей поздравляем нашего замечательного сына Павла. Желаем оставаться таким же добрым, умным, жизнерадостным, классным. Мы тебя любим, гордимся тобой. Семья: папа Саша, мамуля Анечка, старшая сестра Полиночка, младшая сестра Дарюша. Мы из Москвы. Поздравляем вашего именинника. Ура, здрасте. Едем к мужу на присягу. Кирилл Попов служит России. Из Иркутска сообщение. Это дело важное. Передавайте большой привет. Привет, Русское радио, привет семье, мужу Олегу, троим детям, Александру, Екатерине и Даниилу. Дочь идет на золотую медаль. Ура! Мира и добра нашему дому. Всем радости и удачи. Татьяна из Королева, поздравляем вас. Еще успеем что-нибудь? Давайте вот такое захватим. Привет Мишане Косолапому и Натусику Галочкиной, царице моей из поселка Константиновский. Мои родные, я вас люблю. Спасибо. Это от Елены. Еще Светульке привет от Ларисы. Редко вижу подругу. Сегодня сидим у нее на даче. Пусть она знает, что я ее люблю. Сообщение... Так, Светульки от Ларисы. Да, это было. Любимую жену Юляшу с днем рождения. Успел поздравить Сергея. Все, не успею больше ничего. А, Оренбург, вижу. Привет вам большой, Алексей. Спасибо, что с нами. Стол заказов завершен. Я плавненько буду сворачивать этот час и готовиться к следующему. Следующий — это «Русский стар». Сегодня в гостях будет замечательный артист по фамилии Лисовский. Дождите, вам понравится.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минэкономразвитие отменило действовавшие рекомендации не продавать туры в страны Ближнего Востока. Решение принято на основании заявлений российского МИДа. Вместе с тем ведомство обращает внимание, что россиянам, которые планируют визиты в эти государства, нужно сохранять осторожность. Российским туроператорам предписано обязательно информировать туристов о текущей ситуации в этих странах. Между тем, Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Программа начнет действовать с 1 сентября. Кравцов напомнил, что уже 3 года проводится олимпиада по арабскому языку. Также глава ведомства указал, что на арабский язык были переведены русские народные сказки и книги русских писателей. Все эти материалы передали в Объединенные Арабские Эмираты. Новую семейную выплату получили более 360 тысяч россиян. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в социальный фонд поступило свыше 2 миллионов заявлений. Поддержка предназначена для родителей 2 и более детей, у которых средний душевой доход семьи за прошлый год не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Подать заявление можно до 1 октября текущего года. Большинство россиян заявили, что не готовы доверять советам искусственного интеллекта при выборе одежды. По данным опроса, за рекомендациями по поводу внешнего вида к нейросетям обращались лишь 7% респондентов. Однако разработчики считают, что в течение ближайших лет ситуация изменится с появлением персональных ИИ-агентов, которые будут знать предпочтения пользователя и помогать с выбором стиля и покупкой вещей. Ну а прямо сейчас в эфире «Русский старт» с Максимом Приваловым.
0: Новости. Новости на русском. Каждую пятницу за час до полуночи. «Русский старт». «Русский старт». «Русский старт». С Максимом Приваловым.
2: Час до полуночи в столице. Финальный аккорд уходящей пятницы называется «Русский старт». Самое модное время для того, чтобы познакомиться с новыми песнями и новыми артистами. 5 горячих новинок я приготовил для вас сегодня. Пока я анонсирую премьеры, у вас есть минутка, чтобы включить видеотрансляцию. Она идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Собственно, сегодня премьерится Андро и Мэри Гу. У них «Одна на двоих» тайна. Группа «5 утра» и новая песня немножко не по сезону, называется «Ты пахнешь весной», но к лету они там тоже принюхаются.
3: Ты пахнешь весной, ты пахнешь летом, пахнешь утренней.
2: Джонни и Федук выпустили новый трек как раз про лето, причем написано «лето» латиницей, ну, видимо, чтобы моднее было. Также в планах Миа Бойко и очередной потенциальный хитяра для соцсетей, новинка «Прайм». Новинка под номером 5 будет представлена тем, кто ее, собственно, и выпустил. Мой вечерний гость. Говорящая, вернее, поющая фамилия Лисовский в гостях на русском.
0: «Русский старт» на русском радио.
2: Ну, я не фамильярничаю, он сам просил так себя называть. Хотя я знаю, что зовут моего гостя сегодняшнего Андрей. Андрей, привет!
4: Привет, Макс, очень приятно, спасибо, что позвали.
2: Так, невероятно интеллигентный человек, не только потому, что в очках, а потому, что пришел как будто на собеседование устраиваться в офис. Такой у тебя прям классный
4: спокойный
2: стиль.
4: Спокойный вайб, меня очень успокоил до этого прогноз новостей. Такая приятная тесситура у женщины, так, ну, девушки, извините. Очень приятный ритм и интересно, и приятно очень слушать.
2: Слушай, нас вообще приятно, так что ты заходи почаще, тебе понравится, поверь. Значит, новая песня, с которой ты к нам сегодня пришел, «Малиновое озеро». Это что-то вот микс из «Малиновой лады», «Колдовское озеро». Что это такое? Как это возникло?
4: «Малиновое озеро» на самом деле это определенный вообще объект, который находится у нас на Алтайском крае.
2: Так.
4: Это, то есть это существующее место, оно поражает своими масштабами и красотой. Людям, которые не были в Алтайском крае, советую. Недавно вот я съездил, и этот трек при поддержке Мус-контент по ФКИ мы запускаем сейчас. Я... Макс, скажи, пожалуйста, Макс, могу поинтересоваться, да?
2: Да, конечно, давай.
4: Ты часто путешествуешь вообще в целом?
2: Даже слишком. Я тебе скажу, да, у меня был период, когда я вел программу про путешествия. И когда ты путешествуешь не добровольно, а принудительно, это немножечко другой вопрос. Да, поэтому сейчас я каждую свободную минутку стараюсь провести дома. Это такой вид удовольствия особый.
4: Я почему поинтересовался? Потому что я за прошедшие годы довольно тоже много путешествовал и по Азии, и по Европе, и так далее, и Швейцарию посмотрел, и по Альпам покатался. И вот я приехал наконец-то на Алтай впервые. Так. И меня сильно поразило, на самом деле, многообразие природы.
2: Но Малиновое озеро, оно действительно малиновое? Или
4: оно
2: что?
4: Действительно
2: или там вокруг малина растет?
4: Оно действительно малиновое. И малина там растет чуть подальше, правда. Угу. Но озеро малиновым окрасом окрашивается в те времена года. По-моему, это конец как раз-таки весны. Из-за каких-то внутри кораллов или каких-то там растений. Вот солнышко пригрело, да, там же прохладнее, чем у нас. Солнышко пригрело, и озеро становится действительно малиновым.
2: То есть некоторые привозят из путешествий магнитики на холодильник, а ты песню новую.
4: А я, да, зачерпнул водицы немножко малиновой и с собой привез.
2: Это же не початый край, у нас такая огромная страна. Ты можешь на 10 альбомов вперед напутешествовать.
4: В целом, да, и я бы с удовольствием этим занялся, почему бы и нет.
2: Мы оценим обязательно Малиновое озеро до премьеры пару минут, но сначала. Для тех, кто включил трансляцию или слушает по радио только, значит, Лисовский, Андрей Лисовский. Я так понимаю, что сначала ты был... как бы полное, да, имя и фамилия, а потом усечение имени случилось. По какой причине?
4: Да нет, на самом деле, изначально псевдоним, как псевдоним, рассматривался исключительно Лисовский. Просто в общении, когда вот мы сейчас с тобой сидим и общаемся, довольно некомфортно и странно обращаться Лисовский. Угу. Скажи Лисовский, что Лисовский?
2: Скажи Лисовский, быть, ведь недаром. Да-да-да. Это классика.
4: Да, это классика. И вот мне нужно было какое-то имя, и оно мое, у меня оно есть, поэтому Андрей, Андрей Лисовский, это для общения, а псевдоним Лисовский.
2: Mm-hmm. Ну, то есть, у тебя вообще, твоя фамилия у тебя, кстати, классная, я знаю ее настоящую. Под
4: да,
2: ней тоже
4: но мы
2: можно,
4: ее никому не скажем.
2: Под ней тоже можно выступать. Она,
4: на самом деле,
2: она
4: да.
2: прям очень такая, знаешь, фактурная.
4: Да,
2: да очень прикольная.
4: Отличная
2: прикольно.
4: Затравочка для людей, пускай поищут, пускай посмотрят, потому что мы не скажем ее.
2: У кого есть знакомые в паспортном столе, вы знаете, что делать. Так, ты прославился благодаря телевизионному проекту «Ну-ка, все вместе», правильно?
4: Да, это...
2: Или до этого еще что-то было?
4: Буквально это середина пути, я бы так сказал, потому что с 18 лет я начал выступать с джазовыми программами, выступал на больших мероприятиях, открывал мировую ассоциацию в теннисе в России впервые, открывал Формулу-1 впервые в России, тоже там в вип-ложе выступал. Соответственно, было большой ряд мероприятий, но это был не мой материал, это было джазовое как бы исполнение.
2: То есть ты пел каверы?
4: Ну, можно и так сказать. Я бы не назвал джаз каверами в целом,
2: ну,
4: потому
2: почему?
4: Что джаз — это музыка, которая, ну, допустим, Луис Армстронг, Фрэнк Синатра и Майкл Бубле исполняют одну и ту же песню. Не могу сказать, что это кавер, это интерпретация. Потому что
2: ну,
4: это все
2: равно джазовая классика.
4: Джазовая
2: да? это
4: классика.
2: Как бы все понимают, что это такое, просто,
4: да, просто
2: у каждого музыканта свой взгляд.
4: Ну, можно и так сказать. Вот, я начинал с этим, потом меня заметил мой первый менеджер, и мне предложили участие в проекте «Ну-ка, все вместе» на Первом канале.
2: Ничего
4: на «Россия-1».
2: Ничего себе, так, да. Как тебя заметили сразу.
4: Ну, я очень срезал жирок, давай так. Там было много сопутствующего происходящих.
2: Вот в жизни так было бы, да?
4: И вот я приехал, значит, спал в гримерке, я это помню как сегодня.
2: Это я прочитал.
4: Да.
2: Но я хочу другое тебя спросить.
4: Да.
2: Вот ты сейчас следишь за тем, что происходит? Ведь там какой-то уже 105-й сезон у них?
4: Да, действительно.
2: Или все после твоего сезона, у тебя же первый был?
4: Да.
2: Все не имеет смысла больше?
4: Нет, имеет. Там очень сильно растет сумма гонорара за победу.
2: А сейчас сколько
4: там? Я начинал с миллиона, сейчас там вроде как уже 5+, или 6.
2: Инфляция?
4: Ну,
2: а что ты хочешь?
4: Все,
2: инфляция?
4: Все равно.
2: А сколько
4: бы.
2: Лет назад ты победил там?
4: Это было лет 8 назад примерно.
2: Ну,
4: 9.
2: Так все как подорожало с тех пор.
4: Ну да.
2: А на первый миллион свой за честно выигранный что ты купил?
4: А я переехал в Москву из Сочи на эти деньги.
2: Оплатил грузовик.
4: Оплатил
2: однушечку. С
4: доставкой. Однушечку, да, на пару месяцев мне хватило закрыть в Москве.
2: Ничего себе, что ж ты за однушку такую снял? Ну сразу
4: зато
2: царскую.
4: Зато в центре.
2: Сразу
4: да,
2: царскую.
4: В центре.
2: Хорошо, все, обязательно еще всех и все обсудим, но пока время для премьеры. Значит, Малиновое озеро, Лисовский. Для тех, кто никогда не был там, закрывайте глаза, представляете, что такое за Малиновое озеро, колдовской магнит. Поехали.
0: Русский старт на русском радио.

0: Что-то гипнотическое определенно есть в этой песне.
1: Определенно.
0: Премьера на русском «Малиновое озеро» — это Лисовский. Ваши аплодисменты и наши виртуальные тоже.
1: Спасибо.
0: Ну, расскажи, что чувствуешь. Ну, смотри, самая большая радиостанция страны, самое главное. Играет твоя песня.
1: Мне крайне приятно слушать качественную музыку на отличной радиостанции.
0: Ой, какой же, боже, какой скромный человек. Включайте, пожалуйста, трансляцию. Можете посмотреть на него, кстати, на моего гостя, Лисовский напротив, в нашей большой студии. Трансляция идет на сайте rusradio.ru и в нашей группе ВКонтакте. Обсудим песню, вот эту гипнотическую гитару, где ты нашел ее, как нашел ее. Все это через пару минут на русском. Не уходи.
2: Что слушает страна? Ну, сейчас...

0: «Русский старт». Включи выходные.
1: Все верно, на русском радио «Русский старт». Напротив меня Андрей Лисовский ломает нашу технику. Настраиваешь по себе.
2: Чиню.
1: А, ну хорошо. Мастер на щукандей там, давай кофемашину можешь посмотреть.
2: Любой каприз.
1: Мастер на час к нам пришел. Значит, мой гость родился в Сочи, пригодился в Москве. Сколько уже, получается, ты лет здесь живешь?
2: Ну, почти 10.
1: Ух ты, да ты уж коренной.
2: Ну, почти.
1: Угу. Ты, кстати, с сочинскими земляками по шоу-бизнесу поддержишь какой-то контакт? У вас же Григорий Викторович Лепс, Юль Паршута.
2: На самом деле, наверное, я не того эшелона артист, чтобы поддерживать с ними такие дружеские связи.
1: Ну, написать в личку можно же.
2: Написать, конечно, можно, почему бы и нет. Тем более, что там на самом деле есть связь, где выступал господин Лепс и заведение, к которым там относились мои родственники. Там есть небольшие, можно просмотреть какие-то связи. Поэтому в целом
1: чек не закрыл.
2: Повод написать можно найти, да.
1: Ну так это ж круто, прикольно, или нет? Или это не твои артисты, ты как бы сам по себе, ты одиночка.
2: Я думаю, я мог бы с ними списаться по работе, допустим, по отправке материала, так как я продюсер. Ну, довольно-таки мультиплатиновый продюсер.
1: Я прочитал это. Да. Для людей, которые не понимают, что такое мультиплатиновый. Это значит, сколько у тебя просмотров,
2: это,
1: прослушиваний.
2: Это много песен, которые занимали высокие позиции в чартах для меня и других артистов, которые я написал. Музыку, слова, продюсирование вокала и так далее.
1: Говорить можно? Или как по традиции это бывает, я знаете, кому написал? Знаете, но сказать не могу.
2: Ну, я думаю, что какие-то можно, какие-то лучше не стоит. Более свежие не буду. Вот, потому что люди должны получить признание за мои текста сами себе. А более старые, ну, допустим, мы работали с Алексом Дави и Хамали Наваи, сделали песню вместе «Засыпай, красавица». Первое место в всех чартах она была.
1: Так.
2: Некоторое время.
1: А почему была песня отдана, а не себе оставлена?
2: Она была изначально создана как материал для других артистов. А-а-а. Там был другой вайб, другой... Другая тесситура, другие ходы, скажем так.
1: Ну, у тебя ведь тоже все менялось, потому что я там послушал твое ранее, это было совсем одно, сейчас вот это вот «Малиновое озеро», это вообще другая история. Я даже прочитал какой-то комментарий под твоими работами, пишет человек, что послушал его творчество сейчас. Это ж надо так попусту и в холостую тратить свой талант. Прикинь, что пишут люди. С таким шикарным голосом.
2: Да, это мама опять, наверное, поддерживает.
1: Да, теперь какой-то поп-рэпчик вот так пишет.
2: Нет,
1: как ты относишься к вот таким вот
2: крику души? Я обожаю хеклеров, я обожаю людей, которые пишут даже злые какие-то.
1: А он не хейтил тебя, он пишет, что у тебя шикарный голос. Просто надо было не уходить в коммерцию.
2: Почему?
1: Вот
2: он решил оценить, что я потратил время и попусту. Поэтому как бы это его право. Я с удовольствием поиграю с ним в эту игру и похихикаю над этим. Вот, конечно, это не в попусту. Конечно, за этим всем стоит большая аналитика, которую люди внешне, конечно, не понимают. Тот материал, который был актуален, допустим, в 23-м году, сейчас, в 26-м году, уже не очень актуален. Соответственно, я пытаюсь держаться тенденции, смотреть графиков, которые нам дает дистрибьюция, показывает. И, ну, это довольно сложно объяснить обычным людям. Если попросту говорить, ребят, я примерно понимаю, что делаю, и пытаюсь делать это качественно. Поэтому дальше дело за вами. Либо вам это нравится, либо вам это не нравится.
1: То есть ты реально артист по расчету, да? То есть ты к этому прикладываешь это, какую-то выкладку статистическую.
2: Это, как бы сказать, сочетание. Это сочетание внутреннего и внешнего. Потому что если я зациклюсь только на внутреннее, буду делать только то, что мне нравится, зачем тогда делиться с этими людьми? Я могу это выкладывать себе в папочке, сам отдельно слушать. Если я делюсь с этим с людьми, то я должен учитывать их интересы, то, что они хотят от меня получить, то, что они хотят услышать. Поэтому мы находим какую-то компиляцию и делаем среднее значение по рынку. То, что мне нравится, и то, что нравится людям.
1: Ну, я желаю вам успешно усидеть на этих двух стульях.
2: Спасибо.
1: Сейчас еще одна премьера. Мы ее анонсировали. Песня называется «Тайна». Это Андро и Мэри Гу, артисты, которые регулярно появляются у нас в «Русском старте». Мы следим, поддерживаем, всячески как-то пествуем таланты. Давайте послушаем, что там за «Тайна». Даже не

0: По секрету всему свету, тайна, новинка Андро и Маригу на русском радио. Сегодня мы вместе с моим гостем слушаем новинки. Андрей Лисовский, как-то ты занял позу мыслителя.
1: Да, драматичная.
0: Давай, что скажешь по поводу услышанного? Понравилось, не понравилось? Вот ты как продюсер, что, может быть, добавил бы, убавил бы?
1: Мне нравится этот звук, их шипящий такой сатурированный звук. Для людей, объясняю, сатурированный в смысле там верхние частоты немножко задранные. И получается такой, немножко я бы назвал его шуршащий, шепелявый звук. Вот, это такая фирменная история, которая была у Рава лейбла, у людей, которые сводят их материал. Песня классная, песня лайтовая, качает неплохо, ребята исполняют, имеют отличные вокальные данные. И в целом материал, который делают, что Мария, что Андро, мне очень импонирует.
0: То есть эта песня никаких... Тут люди понимали, что они делают, и у них это получилось.
1: Я думаю, они были органичны, они знали, что нравится их аудитории, выпустили классную песню просто. Ну, звезд с неба, не знаю, хватает или не хватает, это уже, наверное, решат их аудитория. Для меня, как слушателя, который просто со стороны оценивает, я бы сказал, что это очень крепкий, качественно сделанный материал.
0: Крепкий, качественно сделанный середнячок. Сейчас, я думаю, ты так
1: выше
0: скажешь.
1: Выше среднего, я думаю.
0: Выше среднего, давай, хорошо. Оценка. Но вообще, секретов построения песни, там, супер-песни, хита... Они есть или их нет? Это действительно должно что-то такое случиться, родиться? Или можно математически выстроить, высчитать?
1: Вопрос того, что мы называем очень хорошая песня, да? Если мы говорим про хит, то я, допустим, когда с заказчиками работаю, я объясняю, что хит — это то, что происходит с песней после того, как она создана. Ну, логично, что она должна быть создана по канонам для того, чтобы попасть в какие-то чарты и занять. То есть она должна быть попроще, она должна быть легко воспроизводимая. Люди должны суметь ее подпеть. Соответственно, чем больше шансов мы даем людям эти аспекты занять, тем больше вероятности того, что она хорошо себя покажет.
0: Ну вот песня твоя «Малиновое озеро», ты считаешь, что она соответствует этим критериям?
1: А у меня как раз-таки сочетание внутреннего и внешнего.
0: То есть поэтому не надо ко мне тянуться, я не буду проще.
1: Та самая золотая середина.
0: Ага. Для тех, кто, кстати, пропустил начало, я хочу еще раз поставить кусочек песни, с которой к нам пришел мой гость. Значит, Лисовский, «Малиновое озеро», слушается это примерно так.

0: Мне нравится эта психоделическая гитара. Как ее нашли? Где ее нашли? Это ты предложил или кто-то тебе подсказал?
1: Там не только гитара засэмплирована, там довольно интересный плаг засэмплирован, который делает ва-ва-ва-ва, вот такие вот эффекты, и это работает как музыкальный хук.
0: И это человек, надо было сказать. Это человек делал.
1: Да, это Дима, я плачу ему зарплату, он у меня отвечает только за звуки ва-ва-ва-ва на студии отдельный человек.
0: Ценный.
1: Профессионал. Большой своим опытом, да. На самом деле, я вот что хотел сказать. В России очень мало, как будто бы, по моему мнению, уделяют времени музыкальным хукам. То есть, если мы слышим какую-то песню, допустим, из 2000-х, популярную по всему миру, мы примерно за 1.5 секунды узнаем ее по джинглу, который идет в начале, по интро. Первые буквально ноты. Та-да-дам. Все, ты можешь сказать Highway to Hell. И так далее. У нас как будто бы сейчас, в наше современное время, больше стараются выделиться хуками именно словами. Мало кто уделяет времени именно хукам в музыке.
0: А вот если пропорционально между мелодией и текстом, там, атмосферой, как это должно распределяться? Ну, давай об этом поговорим через пару мгновений. Ну, вот сейчас будет песня, которую точно все по первым нотам угадают. Же ее столько уже перепевали. Это А-студио в оригинале. Сейчас у нас будет версия Клавы Кока. Еще люблю. Здесь на русском. Через 3 минутки вернемся и продолжим разговор. Это русский старт. Не уходите.

0: Пятница.
1: Русский старт на русском.
2: Ловим ритм.
3: А вы ловите нас. Трансляция идет не только в приемнике, но и на сайте русрадио.ру и в нашей группе ВКонтакте. Я, как всегда, не в гордом одиночестве. Я сегодня на два голоса с моим гостем, с Андреем Лисовским, говорю обо всем на свете. Про музыку в большинстве. Скажи мне, пожалуйста, мы тут пытались вывести форму. Вот все-таки мелодия, текст, атмосфера. Что, да. Как, куда?
4: Что, как, куда? Куда двигаться, если ты начинающий музыкант? Или какой вопрос?
3: А мне кажется, даже сложнее тем, кто уже выстрелил одной песней. Что им дальше-то потом делать?
4: Если выстрелили с одной песни, и у вас есть небольшой зазор по времени, то есть вы выстрелили с ней не 10 лет назад, а вот в этом году, допустим, мне кажется, было бы логично держаться этого вектора хотя бы еще песни 3-4. То есть если вы сделали что-то, это понравилось большому количеству людей, ну, как, собственно, все и делают. Что я рассказываю? Все прекрасно понимают, что когда стреляет одна песня, ты пытаешься ее пролонгировать на следующий.
3: Ну, как Хабиб, да, чтобы уже всех сыпью от ягоды малинки, вот это раздражение, сыпки
4: ну,
3: пошли.
4: Кстати говоря, я вот общаюсь с Хабибом довольно-таки хорошо и знаю его как человека. Он довольно-таки творческий чувак, и он отлично поет, и у него есть даже какие-то творческие песни помимо ягоды малинки. Ягода малинка — это всемирный бенгер, который все любят. Там сколько? Миллиард, да?
3: Да, да, да. То есть это специально, да, вот ты хочешь сказать, что это он делает? Он ограничивает себя для того, чтобы он хорошо поющий, такие песни у него есть, но от нас он их тщательно скрывает.
4: Я думаю, он прекрасно понимает свою аудиторию, любит и дорожит ей.
3: Да, вот, хорошо, вот 3-4-5 песен ты сделаешь одинаковых. На какой надо меняться?
4: Каждая песня, она по-своему разная, да? Ты же не поешь одни и те же слова.
3: Ну, я бы поспорил. Я могу тебе поставить микс из песен одного артиста, и ты не поймешь, когда там закончится одна, потом начнется другая.
4: Возможно, но при этом всем есть айдентика или нет. Вот это очень важно. Допустим, у Хабиба есть айдентика. Я могу узнать его и по голосу, я могу его по вокальным его ходам узнать. И много есть людей, у которых есть вокальная айдентика. У меня есть, допустим, тесситура отличающаяся, которую я когда пою. Мой голос возможно узнать среди серой массы. Пандро легко довольно раскусить среди серой массы. Да, у него есть «Зари, дай, зари», вот это вот.
3: Ну, это и такой же и Хамали, и Наваи.
4: А вот не соглашусь.
3: И... Ну,
4: а
3: так,
4: вот
3: не для соглас... неискушенного уха.
4: Да,
3: ну,
4: нет,
3: согласись.
4: Если для неискушенного, возможно, но там просто субтоновые ребята, которые теноры, делают все на выдохе, да, возможно, их много. Но все равно у всех есть свои крючки, отличительные штучки, за которые их как раз-таки и любят, которые их выделяют среди этой массы. И вот начинающим музыкантам, неважно, или уже существующим, надо хорошо задуматься о своей айдентике.
3: Ищите крючки.
4: Ищите крючки.
3: Так, вот группа «5 утра», кстати, очень долго выпускала тоже одну и ту же песню, просто с разными названиями и чуть-чуть измененным текстом. А вот сейчас они реально сделали что-то другое. Называется «Работа, ты пахнешь весной». Предлагаю, так сказать, оценить.
4: Да.
5: Знаешь, давно хотел тебе сказать.
6: Ты

0: по 5 утра на Русском радио. Премьера «Ты пахнешь весной» здесь, в рамках русского старта. Сегодня мы обсуждаем и премьерим песни вместе с Андреем Лисовским. Что ты скажешь по поводу коллег из группы 5 утра?
1: Пахнет очень свежо, действительно запахло весной. Такая интерпретация, да, интересно получается. Запахло весной.
0: Я помню эту песню, да.
1: Да. Ребята несут в себе позитив в своей музыке, легкость, такую простоту, гитарные рифы довольно-таки простые. Я думаю, это отличная музыка для того, чтобы расслабиться, ехать в машине куда-то, не задумываясь ни о чем, не париться ни о чем. Эта музыка как будто бы советует не париться ни о чем.
0: Ну вот по твоей формуле, там тоже есть все. Легко спеть, легко запомнить.
1: У меня лично моей формулы никакой нет. Я думаю, я придерживаюсь того же самого, что и придерживаются другие креаторы музыкальные. Но в целом это добротный материал. Опять же, я не думаю, что вы поставили некачественный материал в эфир. Поэтому это в первую очередь уже качественный материал. Это
0: согласен,
1: огромное достижение попасть сюда, я считаю. Поэтому это круто, что ребята попали, и песня достойна этого.
0: А есть, кстати, артисты, которые для тебя являются, ну, объектом творческого желания? Если там не... Ну, творческого желания, я уточнил. Хотя всякое может быть. Кому хотелось бы написать песню? Может быть, были попытки, но пока осечка.
1: Я думаю, что, наверное, это... Я один раз пробовал поработать с Марго, но не получилось. Да, не сошлись.
0: Я не смог скрыть радости.
1: Да, и я думаю, что я бы с удовольствием поработал еще. Объясню, но в другом ключе. Я бы предложил альтернативу. Я бы хотел сделать что-то невероятное из этого кейса. Сделать что-то действительно супер творческое. Супер, вот как Антон Беляев делает. Термейтс, который лаб свой. Mm-hmm. Вот что-то в этом ключе, показать, что так тоже можно, и это тоже может быть, пользоваться спросом. Что-то крутое, творческое и действительно чуть-чуть более сложное, чем могло бы быть, или кто-нибудь бы ей предложил. Mm-hmm. Мне это то, о чем мне было бы интересно.
0: То есть ты санитар леса в этом смысле. Ты хотел бы как бы попытаться исправить.
1: Да, великий тешитель эго, скорее.
0: Да.
1: Ну, хочется испытать себя, бросить себе вызов, бросить себе челлендж.
0: Поэтому... А ты пытался, кстати, и как-то с ней связаться или нет?
1: Я уже связывался, говорю, сделал материал, но тот, который она просила, мы сильно там друг друга недопоняли. Она попросила веселую песню, я написал веселую песню, но не в том ключе, ну ничего страшного.
0: Веселую для тебя.
1: Да, да, веселую для меня, но не веселую для нее. В общем, сказал спасибо, извините, что потратил время, всего доброго, и как бы на этом диалог закончился.
0: Еще знаешь, о чем хочу тебя спросить? Вот после Сочи, ты же в Сочи школу закончил, да, получается?
1: И, или ты не... Еще и автотехником успел побывать.
0: А, да, у тебя образование учился. Среднее.
1: Я сначала после 9-го пошел на автотехника, полгода отучился, потом университет закрыли, и я вернулся обратно в школу. То есть я и там, и сам посидел, там в КВН поиграл. Там...
0: А почему вышку-то не успел получить или не захотел?
1: Честно говоря, нужно было работать. Да.
0: Все, вопрос снимается.
1: Ну да. Мы с 15 лет с пацанами в целом у нас на районе работали. На стройке мы же строили там стадион Фишт, этот... Оборудование световое устанавливали. На концерте Scorpions мы работали, возводили для них палатки. Хотя еще школьниками были, не знаю. Мы помогали строить все это. Вот. Никто на нас не ругался. Вот. Договорились с учебным учреждением нашей со школой, пошли к директору, сказали: «Директор, в нашем городе будут такие-то мероприятия, мы идем защищать честь своих пустых карманов, поэтому отпусти нас, пожалуйста». И мы пошли, соответственно, туда работать.
0: Вот это биография. Я еще представил, что ты работал барменом.
1: Барменом, да.

0: У меня есть не просто бармен, я удивился, что, оказывается, этому учат. У меня диплом бармена есть, я отучился в школе.
1: То есть, да, ты умеешь вот это
0: официанты,
1: вот...
0: Официанты, флэринг.
1: Это называется флэринг?
0: Да, флэринг. Чуть-чуть. Что-то там вот такое было.
1: Вот это да, ребята! Срочно включите трансляцию.
0: Жонглируют бутылками.
1: Бармен-шоу. Не только словами, но и бутылками.
0: Работал много, на самом деле. Я даже успел побывать доктором по варикозному расширению вен когда-то.
1: Флеборок называется.
0: Продавал матрасы. На мне был белый халат. То есть я сидел с очень серьезным молодым видом невозмутимым и говорил, да, я все понял, вам нужен вот этот матрас. И продавал матрасы.
1: Ну, после этого тебе ты можешь продать все. Если ты матрасы от варикоза продавал, то песни вообще фигня.
0: Это очень помогает.
1: Даже Марго. Еще одна премьера, значит, называется песня «Лето». Это Джонни и Федук. На мой взгляд, неожиданное сочетание.
0: Супер.
1: Посмотрим, что у них получилось. Оценим.
2: Русский старт на русском радио.

0: Чуфыр, чуфыр, Джонни и Федук, лето здесь на русском радио. Ну, фишечка манеры же есть, да? Ну, хорошо, что он не забыл, как это делать. Что скажешь по поводу услышанного? Я обращаюсь к моему гостю, Андрей Лисовский сегодня в студии с нами.
1: Ой, вот это как раз, наверное, то, о чем мы обсуждали, материал, который написан так, с такой твердой рукой, хотя вот не могу сказать тоже наверняка, что это из внешнего писали, то есть не с четким намерением угодить всем вокруг, а потому что Федук, мне кажется, бы такого не допустил, он все-таки творческий чувак, у него есть такое, да и Джонни тоже довольно творческий тип, я с ним общался, имею честь знать его.
0: Вообще удивительно, как их свела судьба вместе,
1: да,
0: в одном треке,
1: и, да? Несовместимое, несовместимое оказалось на самом деле, почему бы и нет, звучит довольно-таки неплохо, вот. Но рифмы, как по мне, я кто такой, чтобы судить, я Андрей Лисовский, всем привет, сегодня мы на русском радио, и я сужу, довольно-таки простые, как по мне, лето, рассвета, комета и так далее. Но, с другой стороны, это вот легко запоминается, и людям нравится, и они могут это повторять.
0: У тебя тоже, видишь, и запоминается, и нравится, это уже рифма. Почему,
1: да?
0: Почему и нет?
1: А это профдеформация уже, я по-другому не могу.
0: Да, рифмую на ходу. Слушай, а есть у тебя, ну, не знаю, мысли, которые, там, не знаю, ты себе дал 5 лет, 10 лет на какой-то разгон, на то, чтобы куда-то, да, доползти, да, докарабкаться, и потом сказать, нет, все, я стар для всего этого, я ухожу только в продюсирование и написание для других, или нет?
1: У меня все это идет попутно. Лисовский, это же не единственный мой проект, на самом деле, где я являюсь фронтменом. У меня есть и другие, которые тоже достигали там и миллиона слушателей и выше, и какие-то статусы получали в дистрибьюции, и даже на других языках были проекты, вот. Плюс у меня также есть и лейбл, на котором я издавал людей, которые со мной работали, мы занимались питчингом и промо. То есть там большой объем работы в совокупности. Лисовский — это одна из частей меня, скажем.
0: Ну, самое сложное, пожалуй, потому что это часть, которая сопряжена с выступлением на публике. Мне кажется, что ты человек, который с удовольствием бы заперся где-то и творил, или нет? Или тебе нужен вот этот энергообмен?
1: Сейчас я уже рассматриваю выступления с большим рвением, чем раньше, скажем так, потому что я сколько, 8 лет или 7 лет каждый день пел по 3-4 часа, выступал где-то по заведениям, хаятам, мариотам, постоянные какие-то поездки, туры и так далее с этими джазовыми камерами. Вот когда переехал в Москву, занялся своим творчеством, у меня уже была возможность подышать, и когда мои ребята-сверстники хотели скорее на сцену, скорее бы выступить перед кем-то. Я уже, блин, просто, честно говоря, от этого немножечко устал.
0: Ну,
1: и у меня как раз-таки вот второе дыхание сейчас открывается.
0: А-а-а.
1: Да, и сейчас уже с большим интересом я смотрю на эту перспективу.
0: И со своим материалом, да? Если до этого ты как бы каверил, то сейчас это совсем другое качество.
1: Конечно, абсолютно.
0: Прикольно. Ну ладно, пусть будет так. Ну, то есть тебе еще 30, тебе еще там еще рано выгорать, да, наверное? Ну, или тебе уже 30? Как ты это воспринимаешь?
1: Ну, мне где-то 25, не знаю, почему ты наговариваешь, что мне 30. Вот, я еще молод, юный, красив. Но даже если бы мне было 30, 40 или 50 лет, я не думаю, что это большая проблема. Посмотри, сколько у нас энерджайзеров старой школы раздают концерты так, что, мам, не горюй, еще даже молодым еще поучиться-то
0: получится. Ну, иногда это жалкое зрелище.
1: Ну, иногда, но иногда это восхитительное зрелище, не знаю. Лазарев, допустим, очень крутые концерты.
0: Ну, Лазарев юн, ты чего? Я думаю, ты сейчас, конечно.
1: А сколько Лазарева?
0: Ну, 40.
1: Так это что, разве юн?
0: Это новые 20.
1: А-а-а.
0: Ага. Хорошо, финальная премьера, которую мы вот прям перегрили на сладкое, потому что это Мия Бойко, наша вишенка на торте. Песня называется Prime. Ну, наверное, тебе тоже есть что рассказать.
1: Да, давай не будем тратить наш Prime.
0: Давай, хорошо. Наш тайм на Prime.
1: На тайм.
0: Слушаем и обсудим.

0: Миа Бойка, Prime, заключительная премьера этого вечера. Ну, давайте финалить. Что скажешь? Это я обращаюсь к моему гостю. Андрей Лисовский сегодня был на протяжении часа с нами. Похвали или пожури, скажи, что у тебя есть для нее дельное предложение.
1: Да мне кажется, Мия такой бизнесмен в музыке уже прожженный. Она нащупала свою нишу с экспонатом. Mm-hmm. Может быть, даже чуть пораньше, да, с Саби у них был трек.
0: Слушай, а Пикачу, который был когда-то везде?
1: Пикачу немножко другая стезя. Здесь как будто бы с другой аудиторией заискивание идет.
0: Да, понимаю, совсем.
1: Но я не хочу говорить, что там заискивание, не заискивание с аудиторией. Она делает то, что ей органично, в первую очередь. Звучит невымученно, да? И людям это нравится, это главное. Слушал бы я такую музыку, но, наверное, это просто не мой формат. Ну, а такое бывает.
0: Спел бы ты такую музыку, зная, что будут миллионы, не только прослушивания, но они конвертируются в миллионы живые, реальные.
1: Это как раз-таки очень важная идеологическая такая дилемма.
0: Вот. Давай поставим тебя перед выбором.
1: Я решил миксовать, делать то, что интересно людям и мне. Потому что если бы я делал только то, что интересно людям, возможно, я бы делал материал ближе к этому. Еще проще, еще проще, еще проще.
0: Куда?
1: Ну, можно, есть. Есть индивиды, которые могут сделать это еще проще. Вот. Поэтому я все-таки стараюсь делать творчество. И людям это нравится. Сейчас небольшой откат произошел по цифрам и так далее, потому что я уходил в небольшое затишье, на полгода ничего не делал, цифры упали вдвое.
0: Да это майские праздники, виноват, да, все на дачах были, да, не наговаривай на себя. Да.
1: Жарил шашлыки, угу. Гладил котов бездомных, а потом как опомнился, думаю, ё-моё, надо уже что-то делать. И вот как начал что-то делать, и сразу вот потихонечку поперл.
0: То есть звучит как творческая угроза, в том смысле, что ты будешь бомбить новыми треками достаточно часто.
1: Я собираюсь выпускать, ну, где-то раз в полтора месяца, наверное, выйти в режим и работать.
0: Слушай, это хороший КПД. Я тебе желаю, чтобы все получилось.
1: Спасибо большое.
0: Тогда давайте подводить. Как всегда, слишком быстро все заканчивается. Нам сейчас столько надо обсудить. Но мы не ставим точку, мы ставим троеточие в нашем разговоре. Так что возвращайся с новыми
1: спасибо
0: треками,
1: большое,
0: силами.
1: Что позвали. Спасибо большое, что вы слушали все мои мысли, никому не нужные. Или, может быть, даже кому-то очень даже и нужные. Ребята, которые залазят в творчество, я желаю вам успехов. Желаю не бояться и найти свою айдентику. Люди, которые слушают музыку, оставайтесь позитивными. Слушайте то, что вам нравится, не обращайте внимание на чужое мнение. Всем спасибо. С вами был Андрей Лисовский.
0: Да, счастливо, благодарю. Мы сохраним обязательно трансляцию, сможете пересмотреть и, так сказать, большой ложкой зачерпнуть всю ту мудрость, что Андрей нам распространял на протяжении этого часа. Все, оставайтесь на русском, и пусть все будет хорошо. Услышимся. Пока!
2: Каждую пятницу за час до полуночи «Русский старт». «Русский старт» с Максимом Привалом. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Ранее такие сведения появились в ряде СМИ. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменения не превысит установленные распоряжением правительства, заявили в службе. ФАС подчеркнули, что проконтролирует процесс установления тарифов в регионах. И к другим темам. С 1 сентября в стране начнется поэтапное внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Новый механизм заменит несколько QR-кодов на кассах магазинов и заведений общепита одним, который будет работать через любое банковское приложение. При этом клиенты кредитных организаций не потеряют привилегии, которые им предоставляет банк, например, кэшбэк и другие бонусы. Столичные власти внедрили новую технологию для контроля передвижения курьеров. Передвижные стенды на прицепах, с помощью которых теперь проверяется предельно возможная скорость электровелосипедов-доставщиков. Если оказывается, что она выше разрешенных 25 км в час, то оформляются материалы для суда. Для граждан предусмотрен штраф до 5000 рублей, для юридических лиц штраф составит до 200 тысяч. Транспорт нарушителя при этом эвакуируют. В эти выходные в столице будет тепло и солнечно. Сегодня днем прогнозируется плюс 20-22 градуса. В воскресенье температура воздуха поднимется до плюс 25. Ветер ожидается в основном юго-западных направлений до 5 метров в секунду. Но уже в понедельник ожидается очередная волна осадков. Дождливой будет почти вся предстоящая неделя. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Ну, знаете что, мне кажется, такая ситуация, как и с дачным загаром, для которого вполне достаточно дача как таковая, не обязательно своя. Нужно погуглить, что такое отдых, и снова перейти непосредственно к пахоти. Ну и, конечно же, какая-нибудь футболочка, потому что какой же дачный загар без того, чтобы загорели только руки и шеи непосредственно. К чему клоню? Да, к французскому поцелую, само собой разумеется. Совершенно не обязательно воздвигаться до города Парижу. Да, вполне возможно в родных весях чмокнуть отечественно субъекта, скажем так, федерации, которого вы выбрали в этой жизни для того, чтобы и идти вместе по жизни, и, разумеется, если что, приобнять. Я не в курсе, кстати, каким образом французский поцелуй отличается в целом от другого поцелуя, но свято верю, что вы справитесь. Миша Марвин и Ханна открыли свежий музыкальный час на русском радио. Дальше Денис Клявер, Артик и Асти, а также Артем Качер, все в комплекте, Дим Билан и Жасмин. Да, это самое ближайшее на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев, я с вами буду до 8 утра и, конечно же, буду между песнями отличными, нашими, русскородийными. Всем шлю большой привет и, да, обещаю, будет здорово.
1: На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
2: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Ну что, ситуация прекрасная, когда мир открывается, самое главное успеть проскочить, самое главное видеть цель, а то в противном случае, возможно, по эту сторону было гораздо круче. В общем, я за эффективность, разумеется, и сегодня как раз Всемирный день ее, эффективности. Мои поздравления, если для вас это актуально. Я, честно говоря, просто это ради красного словца, потому что эффективность, выходной день, по-моему, так себе занятие. Напротив, нужно расслабляться и что-нибудь спонтанное, возможно, эфемерное. Я уж не знаю, что вам придет в голову в чужую, разумеется, не влезешь. Тут уж точно не удастся проскочить. Хотя есть такие люди, у которых в одно ухо влетело, из другого выскочило. Это, кстати, самые легкие люди, но говорят, непосредственно в каких-то плотных отношениях, тет-а-тет, так себе, опять же, вариация. Так и пишут, я смотрю тут гороскоп, например, знаком Земли и знаком воздуха, ну, никак вместе. Не знаю, как к этому относиться. Возможно, вы эту ситуацию оспорите. Может быть, у вас есть лучшие друзья подобного толка, либо же вы как раз-таки составили компанию человеку на все оставшееся. Но сначала про друзей, про самых лучших. Николай Басков прямо сейчас на волне Русского радио. Дальше появится Сагдиана, Джелагония будет, Юлиана Караулова и многое-многое другое, как всегда, разнообразно на Русском радио. Всем шлю большой привет. Вам доброго вечера, нам и вам доброй ночи. Вам уже утро доброго. Все у нас будет хорошо.
1: На Русском радио.

0: Ну вот, как по мне, самая главная странность — это то, что все, что народное, называется мудростью. Хотя, на мой взгляд, это не так. В народе сказывают: хочешь узнать, какой будет твоя супруга в будущем, в перспективе, так сказать, посмотри на тещу. Вот полная чушь абсолютнейшая. То, что вы ласково называете свою супругу ведьмочкой, моей ведьмочкой, само собой разумеется, это не значит, что ваш теща не золотой человек. Чаще всего именно так и бывает. Просто вы в семейных отношениях друг друга частенечко допекаете от того и преображаетесь время от времени во что-то нечеловеческое. Я вам предлагаю не ссориться, особенно в выходные дни, потому что это совершенно точно ни к чему. Ну, а если не можете самостоятельно реализовать, то приглашайте уже вышеупомянутую тещу. Золотую, само собой разумеется, но другую не надо. Ну, или, как ласково называет ваша супруга, вашу маму, мамой. Собственно, свекровь тоже не помешает. Во всяком случае, она вам объяснит, что не так вы делаете и почему вы так невкусно готовите. Ну, часов и 46 минут на наших раскрадийных. Конечно, всем большущий привет. Не забывайте улыбаться, ну и в целом испытывать романтические чувства. Роман в субботний выходной день, конечно же, никому не повредит. Группа «Винтаж» буквально через пару сек. Дальше Ирина Дубцова. Ну и что-нибудь еще из любимого на русском, конечно.
1: На русском радио.

0: Ну что, чудесный маршрут, но, насколько я понял, из выступления Валерии только что на волне русского радио. В аэропорту можно провести довольно большое количество времени, поскольку задержки рейса. Хотя я, честно говоря, давно с этим не сталкивался, но меня триггерит каждый раз, когда я об этом слышу. У меня проблемы с ожиданием, серьезно. Вот прям все, что угодно заставьте, даже бросайте в терновый куст, но не заставляйте ждать. Ну а так, среднее время в пути с пересадками составляет около 10-14 часов. Из Москвы в Ригу, из Риги в Москву и из Риги в Москву, конечно же, приблизительно одинаковое количество времени. В общем, приятного вам путешествия, если вы надумали именно так скоротать досуг, мало ли отпуск. Если у вас просто выходной, делать это в компании с русским радио, здесь ничего отключать не нужно. Взлетаем и осуществляем посадку. Все мягонько, без отключения, разумеется, любых приборов. Особенно, которые транслируют наше замечательное радио. Где я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 8 утра между песнями обязательно составлю вам компанию. Я об своем обещании помню, как и Джонни о своем. Мари Краймбрери очень скоро появится, ее последний трек, который появился на русском радио, разумеется, не вообще последний, надеюсь, этим летом еще что-нибудь добудут. Гости из будущего появятся, коллектив 5 утра, а также Ани Лорак и многое-многое другое. Все это вам с самыми наилучшими пожеланиями. Я считаю, все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Вот не подскажу вам, конечно, на предмет среднестатистических ресниц, но вот длинные ресницы — это, конечно, особый кайф. В конце концов, можно похлопать человека дружески по плечу, если длина позволяет. Но в целом, хотелось бы напомнить, не забываем и о других отросших частях на лице. Про брови я говорю, конечно же. Тени — это прекрасно, но изображение загораживать они не должны. Поэтому, если, например, будете в салоне стричься, попросите, чтобы машинка немножко сместились на лицевую, так сказать, часть лица же. 1:30 на наших русскоразвийных. Кстати, не за горами уже стол заказов, так что морально готовим себя к нему. А то, мало ли, вы забыли. Я, конечно, чуть позже напомню вам вместе с координатами. Ну, прямо сейчас общий настрой наверняка будет прекрасен. Как и Александра Воробьева, всегда ее появление на волне русского радио — это прям что-то сногсшибательное. В данном случае песня называется «Забудь». Далее появится «Звонкий» с песней «Вот и все». И это, конечно, не все. Про вчера, Алсу и многое-многое другое, конечно же, не менее любимые на русском радио. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, категорический привет всем городам-героям вещания русского радио, вне зависимости от времени. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Вот абсолютно солидарен со сливками. Летят недели, летят дни, летят вообще какие-то там минуты и секунды. Поэтому давайте уже использовать каждый момент. Во всяком случае, мы тут находимся под впечатлением синоптиков. Они нам поначалу обещали, что до 19-го потерпеть и дальше лето-лето. Но на самом деле оказалось, что сегодня выходной не только у нас. Сегодня выходной у непогоды. Вот этот момент совершенно точно стоит использовать. Пару дней погулять. Есть возможность абсолютнейшая, не нужно затягивать, на то и этот момент очень быстро пролетит. То же самое касательно не стало заказов, прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщение, в начале следующего музыкального часа уже начнем. 8-916-003-105-7, это, конечно же, для ваших любимых мессенджеров. Все наши открыты, присылайте, обязательно найдемся. Самое главное, не забывайте про подпись, прямо в сообщении. То же самое касательно и соцсетей, ВКонтакте, в Одноклассниках. Официальные сообщества Русского радио вас ожидают. Ну а дальше вам все карты в руки. Конечно же, музыка самостоятельно подтянется и все подытожит. А вот привет, поздравления, пожелания, признание в любви – это все от вас. Желаю вам удачи и жду вас в начале свежего музыкального часа.
1: На Русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот и началось. Тут не скажешь слово «пока». Нет, действительно, все началось. Стол заказов русского радио прямо сейчас в эфире русского же радио. Тут и тавтологии тоже наверняка неуместно. Все здесь русскородийное, все здесь наше с вами. Поэтому откуда вы бы ни написали, в приоритете все, что увижу. Не затягивайте время, а то не успеем. Прямо сейчас, если что-то пришло в голову, ну или от сердечка отошло, и не знаю, куда деться, отправляйте. Не забывай про подпись. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Как всегда, от вас ничего не скрываю. Не забудьте и вы про подпись. Отправить можно сообщение двумя способами, как минимум, либо воспользовавшись мессенджером нашим каким-нибудь по номеру 8-916-003-105-7, либо же соцсети ВКонтакте и в Одноклассниках, официальное сообщество Русского радио. В данный момент как раз нахожусь во ВКонтакте. Алексей Власов пишет: «Здравствуйте, Дмитрий». «Здравствуйте, Алексей». «Привет, русская». Всех рожденных сегодня с праздником. Привет из Оренбурга. Мы не спим. Ну да, я, конечно, присоединяюсь, я не в курсе локалочки, но если день рождения у кого-то, мои поздравления. Пишите, ничего в себе не держите. Ирина Визгунова, и вам желаю отличного настроя и конкретно доброго утра. Михаил Алексеев, здравствуйте, пишет. Передайте привет моему напарнику Леониду на Камчатку. Человеку с огромной душой. Ну, такие люди, конечно же, большая редкость, с большой душой, да, частое явление, а прям с огромной, поэтому с превеликим удовольствием передаю большущий привет ему и вам заодно, конечно.
0: На русском радио.
1: И помимо всего прочего, не забываем отдыхать, погода пока шепчет. В городе действительно лето установилось. Версия от Зиверт, хорошо известного вам трека, коллектива Ума Турман, который уже немножечко, возможно, подзабылся. Ну, вот вам свежая версия. Мне кажется, она еще шустрее и наиболее навевающая отличную погоду. Встречаем!

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

как по мне, девушкам вообще во всем хорошо. И в черном, и в белом, и в красном, и в горошек тоже отлично. Ну уж материалы, в этом я не разбираюсь, но свято верю, что и с этим у вас тоже все отлично. Стол заказов Русского радио продолжает свою работу. Привет, Русское радио! Здравствуйте! Передайте Артему Лысенко большой привет и легкой ему дороги. С удовольствием передаю, зря только подпись не добавили, я ж предупреждал. Ну прям в тексте, ну чего вы. Всем свободной дороги, тем, кто в пути, и хороших выходных вообще всем. Наташа, которая в пути из Москвы в Тамбов. Ну, легонькой вам дорожки, шершавенькой на всякий случай, и ни гвоздя, ни жезла. Почему бы и нет? Жду сообщений, сейчас кратенько, но буквально через минутки три, очень масштабно, почитаю что-нибудь из вашего. Поэтому отправляйте, ничего в себе не держите.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Как же это чудесно, когда все в комплекте. Есть и время пока еще, и приветы, разумеется, имеются. Кстати, 2 часа и 14 минут показывают наши. Нам и вам доброй ночи, вам доброе утро, а вам продолжение бодрого доброго вечера. Елена Сирогодская пишет: «Доброй ночи, Дмитрий. Рада слышать, взаимно рад вас видеть. Передаю привет любимому Анатолию. Сегодня ночная смена. У тебя достоинств море. Всех их здесь не перечесть. Как прекрасно, что мы вместе. Как чудесно, что ты есть». Анна Том пишет: «Здравствуйте, Дмитрий». И вам здрасте. Просим поздравить нашу одноклассницу с юбилеем. Лена Мельникова, желаем тебе здоровья, радости, любви. Будь счастливой всегда. Твои школьные друзья, Речица, Беларусь, большое спасибо. Не за что, всегда рады прыгнуть на хвоста любому приятному мероприятию. А уж день рождения, это прям святое. Поэтому с удовольствием присоединяюсь. Леночка, пусть у вас все будет круче всех. Скоро продолжу читать все ваше. В очередной раз напомню, пожалуйста, подпись прямо в сообщении.

А чего бы, собственно, хотели мы? Вот тут не узнаешь, все индивидуально. Поэтому желаю вам ровно того, чего вы там сами себе нажелали, чего вы сами себе навыдумывали. Не обязательно реализовывать все сразу. Самое главное, не избавлять организм от мечты, когда они в нем вводятся. Это стимул. Стимул расти. Людмила пишет: «Добрейшей ночки! Девочка, привет из дождливой арбузной столицы». Ну, значит, и вас накрыло, да? Бывает. В скором времени пройдет, но, как обещали синоптики, пройдет на несколько дней, поэтому любой отличный недождливый день используем. Там дальше еще неделька, еще одного похолодания. Вырастут ли арбузики, не знаю, напишите попозже. Отличного и музыкального настроения! Поздравляю с прошедшими днями рождения двух прекрасных мужчин русского радио. Артема Сорокина и Вячеслава Циба. Желаю ребятам исполнения самых заветных желаний, любви, уважения коллег, здоровья и профессионального роста. Да, я надеюсь, что у них все будет. У Артема-то, знаете ли, не вчера был день рождения, но тем не менее, с прошедшим можно поздравлять уже до следующего года. А вот Слава Циба буквально только-только отметал. С удовольствием присоединяюсь и к тому, и к другому, и пусть действительно у них все будет хорошо.

продолжается стол заказов русского радио. Конечно же, пробегусь еще раз по нашим координатам. Мало ли, вдруг кто-то только что присоединился и не знает, где взять. Хотя www.rusradio.ru, сайт русского радио в интернете, там всегда все есть. Но мне не сложно. 8-916-003-105,7. Это для наших мессенджеров. Выбирайте любой, отправляйте. Не забывай, конечно, про подпись. И то же самое, разумеется, в официальном сообществе русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках. С удовольствием принимаем и отправляем. Доброй ночи, Дмитрий. Доброй ночи, столица. В наши недобрые времена, пишет Тагир из Пятигорска. Тагир, я вам хотел бы сказать, что на самом деле качество времен исключительно зависит от нас. Сделать их чуть теплее и чуть лучше всегда в наших силах. Привет вам, большущие, и города Пятигорску также. Всех благ и вам. Всем ребятам при исполнении доброго вечера и удачи от станицы Попутная. Русское радио, здравствуйте. Сражаемся с мужем в нарды. Он ведет в счете. Но я настроен на реванш. Пожелайте мне везения на кубиках. Вова, я тебя победю. Твоя женушка Настя. Ну, удачи вам желаю. Хотя, конечно же, не хотелось бы обделять и мужскую половину населения, но если он все время выигрывает, так ему и надо. Победите, обязательно. Маша, привет вам, персоналочка. Конечно же, всему городу Санкт-Петербургу. Надеюсь, что все у вас хорошо. А если нет, выдвигаемся в те самые дали, где отлично проводить отпуск. Я уж не знаю, потянем, не потянем в этом году. Скорее всего, нет, но послушать всегда приятно. Кстати, Казанова, Арсеньева.

прям какая-то злободневная песня получилась. Хотя, с другой стороны, абсолютно беспроигрышный вариант. Москву всегда накрывает дождик, и лето тому не помеха. Но мы все же надеемся на определенное количество дней. Есть же государства, которые живут в кромешной сырости и ничего не жужжат. Хотя, может быть, и жужжат, они же на островах отсюда не доносятся. 2:31 на наших раскрадинах. Продолжаем. Павел Зенчковский, вам также большой привет. Привет, Дмитрий и слушатели русского. Здравствуйте от всех от нас. А у нас зима и охота в мягкое лето России. Также, как же она далеко. Привет, Уфе. Будь лучше всех. Решат написал из Южной Австралии. Да, у нас сезоны совершенно точно разные. И пометочка, фото с вамбатом еще нет. Ну, во-первых, как же так? Как нет, хочется сказать. Даже плохонькой фоточки какой-нибудь капивары не нашлось. Чем вы там занимаетесь, я не знаю, поручили бы кому-нибудь. Безобразие сплошное. Но все равно, приветик вам большущий. И еще вам привет ночной смене Сухонскому молочному комбинату от диких ночных грузчиков. Павел написал. Привет, большущие! Работайте под музыку русского радио, и вы уж точно поймете в процессе, что с нами и продуктивнее, ну и веселее уж точно.

Ну вот, кстати, самое скверное, когда в самолете действительно, как пелась песня, голову отпустит. Во всяком случае, когда голова начинает в свободном темпе то на соседа заваливаться, то ласково биться о иллюминатор. Во всяком случае, со мной так всегда случается, потому что я всегда стараюсь засыпать во время полета. В противном случае я прямо изнемогаю. Я же говорил, не люблю я ожиданий. Для меня даже каких-то 2 часа полета уже немножко кошмарит. И даже книжка не помогает. Кстати, доброе утро, пишут сообщение. Мы с дочей Софией хотим поздравить свою любимую мамочку, а также жену Вику с ее юбилеем. Любимая, оставайся самой счастливой, веселой. Мы тебя любим. Присоединяюсь с удовольствием. И доброе утро Дальнему Востоку. Поздравляю с наступающим днем медработника. Дорогие мои коллеги, бактериологи, Юнилаб Владивосток, поздравляю нас с профессиональным праздником. Наша лаборатория – это особый мир, где мы ежедневно разгадываем сложные биологические загадки. Спасибо вам за командный дух, взаимовыручку и теплую атмосферу. Среди чашек Петри, и термостатов желаю, чтобы ваша жизненная энергия била ключом. Иммунитет был непробиваемым, а дома всегда ждали уют, любовь и тепло. Ваша Трегубова Татьяна. И здесь не могу не присоединиться. Медики, наше все. Самое главное, вот тут действительно работу домой не приносите. Все-таки биологические загадки лучше разгадывать непосредственно в пределах своего рабочего места. Но с наступающим праздником вас, конечно же, поздравляю. Пусть все будет хорошо.

0: Ну что, конечно, продолжаем, одновременно завершаем стол заказов Русского радио. Ничего не поделать, время уже поджимает. Доброй ночи, поздравьте, пожалуйста, моего мужа Александра с днем его рождения. Здоровья ему, любви, и пусть у него будет в жизни все, что нужно. Мы тебя любим, жена Алена и сын Владислав. Из Константиновского, Ставропольского края пришло. Я с удовольствием присоединяюсь. Алекс пишет. Русское радио, привет. Передаю привет Женьку Поплюйко и Сане Андреенкову. Они не спят и слушают вас. Вот и молодцы, наши люди. Привет им. Дмитрий Семкин, приветствую. Хочу передать привет своим друзьям Никите Усову и Сергею Шишкалову. Сейчас они вместе едут в Волгоград, везут зерно. Хочу пожелать им хорошей дороги и удачи во всем. И еще передать, чтобы они не обращали внимания на плохие слова администрации фирмы. Все наладится, ребята. Ну да, начальство, оно такое. Обращать внимание на это можно, но вряд ли нужно. Натали Соболева. Доброй ночи. Хочу передать привет своим роднулькам из Екатеринбурга. Оле и Алексею. Из Ростова-на-Дону от Алексея и Натальи. Большой им привет. Надеюсь, что скоро встретимся. И еще один, последний, наверное, приветик. Передайте привет в Западную Австралию. Ну, смотрите, южная уже была, теперь западная. Семье Протасовых от родных с Сахалина. У нас лето, у вас зима. Пусть она пройдет побыстрее и наступит австралийская весна. А на Сахалин пусть придет лето. Что-то холодный июнь выдался. Плюс 12. Да, у нас значительно теплее, но мы все уже обнылись. Крепитесь. Все у нас у всех должно быть хорошо. До следующего музыкального часа. На этом стол заказов завершил свою работу.
1: На русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.